игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

7 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и насказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Knocking on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: I could write a record full of radio songs, do a bunch of features that my label would love, do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA, get inside of rooms with the biggest of names, hire 50 people just to give me

0: Твоя реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

7 июля. В Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Под час зимы и не только. Прыгожий летний загар можно отримать дякуючи солярию. Теперь это доступно каждому. Расскажу вам, как же з'явилася мода на солярий у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Само слово «солярий» узникло у старожитном Риме и означало «место для приема сонячных ваннов». Тады под солярий отводился целый покой с вялизными вокнами, праз якія могло свободно проникать сонячное светло, и размещался он на даху дома. Сонячные ванны были доступны только богатым людям. Процедура была медицинской и призначалася только лекарами для лечения скурных экзем, воспы и у метах косметичного эффекта. Існує меркование, что мода на загар во всем свете з'явилася дякуючи Коко Шанель. До початку 20-го стагодзе бледная скура была уластивая аристократам и лишилася прикметы высокородности. У той час, як осмуглая сведшила об сялянским походжанні. У 20-е годы минулого стагодзе менавіта Коко Шанель упершыню выпустила на подиум смуглых моделяў.
0: Мода на мове.
1: Первый солярий вынайшоу немецкий ученый Фридрих Вольф, а у 1975 годе брат Фридриха, Йорг, открыл первую у свете компанию по вытворчести лямпау для солярию. Забеспеченные дамы смогли дозволить себе иметь выдатный штучный загар круглый год. Это было престижно. Теперь же, кроме выдатных выников эстетичного характера, уздеяние сонечных промянев, навод штучных, напомогая организму человека выпрацовывать витамин D, а так само гормоны счастья, эндорфины. Але вельми важно перед этой процедурой проконсультоваться со специалистом, потому что існуют некоторые супротивпоказания, про якія вы повинны ведать. И наприконці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

0: Точно.
1: У нас рекламируются все.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин выступил на сессии «Индустрия 360. Производство без границ». Мероприятие прошло в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам главы правительства, высокий уровень белорусско-российской интеграции позволяет выстроить полный цикл производства без границ и укрепить технологическую безопасность. На реках Беларуси наблюдается колебание уровней воды с тенденцией к понижению. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. На Днепре, Уречице и Березине у Светлогорска уровни воды опустились ниже опасных низких отметок. На Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, а также Саже, Укричево, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. Витебск готовится принять «Славянский базар». Уже приступили к монтажу сцены на главной площадке в летнем амфитеатре. Его модернизировали, обновили зрительские кресла и установили умную подсветку. Для комфорта из Минска в Витебск пустят дополнительный поезд. Ожидается много иностранных гостей. Весь июль по распоряжению президента для граждан 71 государства действует безвизовый режим. Крестный ход за сохранение семейных ценностей пройдет в Гомеле сегодня. Шествие начнется в 17:00 от храма святого благоверного князя Александра Невского. Далее маршрут проследует по Дубравному проезду до храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. К участию приглашаются семьи, молодежь, дети, прихожане, представители учреждений образования и все желающие. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Придобрейшего утра всем, кто слушает Гомер ФМ. 7 часов 7 минут и 7 секунд только что были у нас на часах. В студии только что был Артем Аникин. А, ты здесь?
3: Я
2: Артем
3: был, Аникин. Я только что вылез из-под стола, я бы даже так сказал. С утра Костя Комко морит просто коры шикарные, конечно.
2: Но это не я, это интернет после красных карточек и возвращения лично.
3: Знаешь, там, ну...
2: Личный президент США, в общем,
3: это
2: смешно.
3: Факт. Просто, ну, игрока, за которого вступился, да, зовут Балагун, да, Балаган. Ну, по их Балагун, по нашему Балаган. Так везде пишут, какой-то Балаган происходит у нас на
2: турнире. Сыграл-то он так.
3: Архиплохо.
2: Мы до этого доберемся.
3: Спрашивается, зачем вписывался, братан?
2: Ну, вот, Нобелевскую премию мира по футболу хотел.
3: Вот всем доброе утро, господа любители наших голосов. Вот мы такие бодрые, замечательные, как всегда. Слушай, а сегодня уже вторник.
2: Вторник, 7.07, красивые цифры.
3: А почему наплыв свадеб нету сегодня?
2: А потому что 2026 все портит. Вот 7777 год.
3: А почему вчера не было наплыва свадеб?
2: А в будний день, понедельник. Кто в понедельник женится?
3: Ну, дата ж красивая.
2: Ну, дата красивая. Мало ли что красивая.
3: Не знаю, начинается это все. А вообще, какая у нас там следующая дата красивая, мне интересно?
2: Следующая? 26.08.
3: Почему? 26.08.26? В чем прикол?
2: Ну, да. Да. Ну, не знаю, мне просто вот...
3: Число нравится.
2: Цифры.
3: Цифра? Просто, мне вот просто... Ты на кассе в пятерочке.
2: Как Шелдону Куперу просто поезда нравились.
3: И цифра 73, да?
2: Цифра 73,
3: идеальное, да, число по версии Шелдона Купера.
2: Практически. Оно не только по его версии, оно, кстати, вообще признано самым идеальным числом.
3: Не, ну, мы не будем сейчас вдаваться в подробности. Если кто не знает, поищите в интернетах.
2: Мы вдадимся в музыку этого часа. Мы послушаем Тома Грина на «Full Attention».

У меня Бойко экспонат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад. Дрон дрон, free to love. Любим всех девушек и женщин, Сергей Лазарев, Happy End. Увы, не получился Happy End. И еще одна песня про любовь, хотя не все про любовь. Кайго, Save My Love. Ну, начинает у нас Лизум с очень утренней композицией, которая так и называется «Good Morning». Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что ж, какая команда покинула чемпионат мира и оставила свою кухню для нас?
2: Португалия. Португалия? Сегодня у нас, да. Да, там есть что на самом деле покажет, но вот главное вообще у них отведено свежей рыбе, морепродуктам, оливковому маслу, сырам и мясу. И вот, наверное, культовое блюдо из сушеной соленой трески открывает наше меню. Рыбу вымачивают, разделяют на волокна, обжаривают на сковороде с тончайшим картофелем, луком и яйцом. Подают с маслинами и пертушкой. Бакаляу...
1: Пертушка? Это что-то португальское?
2: Да.
1: А, Португалия.
2: Да. Пертушка. Бакаляу браш называется.
1: Не знаю, не мое. Рыбное все не мое.
2: Ты рыбу не любишь?
1: Нет.
2: А почему?
1: Ну, потому что фу.
2: Ну, как может быть фу? Это рыба.
1: Ну, она не рыба.
2: Нет,
1: не...
2: я сам ее ненавижу.
1: Она не рыба, не мясо просто.
2: Так работает тема.
1: Да.
2: Есть главная уличная еда, особенно в сезон праздников. Свежие сардины запекают на углях, с крупной солью подают с твердым картофелем. Сардины на гриле, так и называется.
1: Ну, вот это еще вроде бы ничего как.
2: Это...
1: Звучит. На гриле, по-моему, все можно съесть. Даже рыбу.
2: Да, почему даже? Почему даже рыбу, если...
1: Ну, для меня.
2: Ну, ладно, принимается. Что у нас
1: можно
2: дальше?
1: Можно борщ на гриле приготовить, я съем.
2: Давай к мясу, пожалуйста.
1: О!
2: Самый известный португальский суп. Готовится из картофельного пюре, оливкового масла и особого сорта листовой капусты. Нарезаются ее тонкими нитями. Пожалуйста, называется «Калду Верде». Не «Кабо Верде», а «Калду Верде».
1: Типа «Колдун»?
2: Ну, да. Пожалуйста, еще есть сэндвич «Монстр». Смотри. Состоит из нескольких видов мяса. Это стейк, ветчина, колбаски, покрыт толстым слоем расплавленного сыра и залит пикантным томатно-пивным соусом.
1: О, да!
2: Подается картофелем фри и яйцом сверху.
1: О, да! Вот
2: франсизинья
1: это...
2: называется.
1: Франсизинья?
2: Это тебе в Порту надо.
1: В Порту?
2: Вот там это прям люди, культовая еда.
1: Кто мне франсизинью приготовит? Есть португальцы
2: вот,
1: на линии?
2: Пожалуйста. Ну, а... Больше там, в принципе, еще и ничего такого.
1: Надо найти себе Порту галочку. Сделай мне франсизинью.
2: Я знал, куда бить. Я знал,

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: back to you.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
3: Переходим к самому актуальному для нас, к погоде.
4: Да, и самая низкая температура в Гомеле 7 июля была в 1976 году. Плюс 7 было.
3: Вот 7 было.
4: Вот факт.
3: А теперь что у нас сегодня? Сегодня 7 июля. В Гомеле области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Но температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Смотрю на карту, вот смотрю, беда какая-то вообще.
2: А что с бедой?
1: Хоть ты пробки импортируй.
2: Откуда тебе импортировать?
1: Из мегаполисов.
2: Ну, не
1: Москва,
2: знаю.
1: Москва, Нью-Йорк, Пхенья, не знаю, что там еще.
2: Во-первых, у нас есть дорожные работы.
1: Работы есть. Это хорошо, что дорожные работы есть. Но прямо сейчас у нас затруднено прям движение с нескольких сторон на пересечении Фрунзе, Барыкина и Интернациональный. Там этот кузнечный переезд, мост тоже.
2: Немножко постоять придется на пересечении Барыкина и Владимирова.
1: Никольский переезд, понятно. И что еще? На улице
2: на торговом
1: с Бочкина на Владимирова, да, еще. Чуть-чуть.
2: Чуть-чуть на торговом, чуть-чуть. Чуть-чуть там, где у нас такой Советская и Кирова, там, где самолетик у нас.
1: Ага, и вот прям вот стоят-стоят люди с Волгоградской на Речский проспект выезжая. И там еще, с другой стороны, уже Брестская улица.
2: Ну и все, наверное, получается.
1: А больше-то и ничего. Давай в Чечерск.
2: Чечерск. Сейчас мы посмотрим.
1: Давай,
2: Чечерск.
1: Как там моя родня?
2: Чечерске.
1: Как у них обстановка?
2: Идеально все. Одна гордая улица.
1: Я знаю, я поэтому и спрашиваю, неужели там что-то может...
2: Все спокойно. Там... В Чечерске все спокойно. Я начинаю петь. Нет, не буду петь. Ну ладно.
1: Отлично.
2: Я тебе... Ты же у нас певец. Я-то пою плохо, а ты поешь хорошо.
1: Нет, для тех, кто поет плохо, я пою хорошо.
2: А для тех, кто поет хорошо?
1: Я пою вообще молодец. Вот так.
2: Вот такие каламбуры, что ты у нас с утра.
1: Фактор 7+.
2: Как говорил Гэндальф, я крутой, что спасу нету. А главное, скромный.
1: Вот так вот. Ну, мы не Гэндальфы, мы дальше по музыке пойдем. Кайго, Save My Love.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.
6: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Аникин рекомендует.
1: Ну что ж, футбольная тема продолжается у нас.
2: Как... Остается немного, кстати, уже.
1: Ну, знаешь, много-немного, но удовольствие мы получили. Во-первых, Бельгия, Америка.
2: Не помог возвращенец краснокарточный.
1: Слушай, ну, состоялось то, что должно состояться было. Мне кажется, ну да. Там так настраивали бельгийцев, хотя зачем их было настраивать? Они и так все понимали, они и так все знали. Весь мир был за Бельгию после этого. Весь мир. Такого сплочения давно не было, я вам так скажу. Ну и Испания отправила домой Португалию.
2: Кстати, а вот тут было жалко, что не встретились так рано, на самом деле.
1: Игра достойная финала, вот честно скажем. Но Марко Мерино решил не так и там за пару минут до финального свистка отправил португальцев в освоясь. Кстати говоря, коэффициент на слезы Роналду сработал.
2: Ну, а кто бы не плакал? Ну вот скажи
1: все
2: честно.
1: Бы,
2: да
1: ну...
2: все плакали тоже. Шесть чемпионатов мира провел парень.
1: И я думаю, что еще будет.
2: Не, все, что... мне кажется,
1: он... Не, он-то хоть сказал, что я все, я в сборной, я завершился, но...
2: В 45 играть еще на одном чемпионате, а что он там делать будет? Тренером только есть?
1: А что нет? Старый конь борозды не портит.
2: Ну и глубоко не вспашет.
1: Это
2: тоже
1: факт, друзья. Ну а сегодня рекомендовано сходить на центральный стадион, потому что...
2: В Гомеле, если что.
1: Да, там сегодня состоится матч-финал Кубка города по футболу между командами Бомпром-2 и Гомельский опытный Лесхоз. Дерби, уходящее... Это вообще дерби, который уходит своими корнями лет в 5 назад.
2: В Лесхоз.
1: Нет, серьезно, это вот противостояние Бомпром и Гомеля, я имею в виду Лесхоза, да, это и по второй лиге было. Во всех финалах они играли. Чемпионата города, Кубка города, чемпионата области. Где они только не сражались. Но матч обещает быть просто огненным.
2: А по статистике кто там?
1: А вот тут 50-50.
2: 50-50?
1: Ну, там, может, есть... малое преимущество Бумпрома или Лесхоза. Неважно. Матчи приятные, классные. Поэтому, господа, сегодня в 19:00 все на стадион центральный. Смотрим, наслаждаемся футболом. Okay, 50... А потом уже домой смотреть чемпионат мира.
2: 50-50, это качели такие, да, футбольные?
1: Да, это
2: а
1: классно.
2: У нас песня Артики Асти, качели, тоже в тему.

0: Утро-стимуляторы.
1: Вот, кстати, за эфиром с Артемом про школу заговорили там.
2: Было.
1: В России первоклассникам отменяют домашние задания с этого года.
2: Да, да.
1: Ну и вот тут еще одна, другой полюс, так сказать, США. Так. Там богатые американцы начали отправлять детей в школы, где вместо учителей ИИ. То есть...
2: И зачем это...
1: Причем богатые американцы выкладывают огромные суммы денег, чтобы их с детьми работали вот и репетиторы, а обычные уроки заменялись проектной работой. Обходится примерно все это $75 000 в год. Создатели говорят, что такой подход лучше готовит детей к будущему, чем классическая школьная система.
2: У меня есть бесплатный ИИ, который, вот ты видел, хорошо работает, да? Мы с Костей готовы принять чего-нибудь ребенка...
1: За $50 000.
2: За 25.
1: Рублей даже.
2: Рублей.
1: Тысяч.
2: Мы люди щедрые, готовы бесплатно...
1: Бесплатно тоже не надо.
2: Да, разогнался. 25 тысяч белорусских рублей, и мы вашего ребенка с помощью ИИ научим что-нибудь делать.
1: Ну, хорошему научу.
2: Это точно хорошему.
1: Привет, Алиса.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Республиканский институт контроля знаний запустил сервис «Электронная очередь» для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования. Он позволяет абитуриентам заранее забронировать конкретную дату и время визита, что помогает избежать очередей и оптимизировать работу приемных комиссий. Профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы» проходит в Беларуси. По 31 августа спасатели напоминают, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха. Первый национальный охотничий фестиваль «Налибокские стрелы» состоится в Налибокской пуще 25 июля. Гостей ждут выставки трофеев и охотничьих собак, мастер-классы и стендовая стрельба. Также будут интерактивные зоны, 3D-стрельба из лука, тир, метание топоров и ножей, детские площадки и зоны отдыха. На месте организуют фудкорт и прокат техники. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: мужиками.
1: Категория программы 16+.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Добрейшее утро, все слушают радио Гомель-ФМ. Как всегда, каждое утро дуэт неповторимых людей в эфире. Константин Комко.
4: Артем Аникин, что-то как-то пафоса много у тебя с утра.
3: Ну, слушай, а когда его не будет, скажи, пожалуйста.
4: Вот пафоса?
3: Да. В обед его нету, не... вечером там милые люди разговаривают. Надо с утра, получается, пафоса нагнать. Ну, а когда же еще?
4: Вот хорошо. Как...
3: Ну, по факту, да? Да. Я наткнулся на интересную историю. Вот ты, когда видишь змею, что ты делаешь?
4: Тикаю в ужасе.
3: Согласен.
4: Я а змеи тут, боюсь.
3: На Алтае один турист говорит, увидел змею.
4: На Алтае?
3: На Алтае.
4: Знаменитые думает, алтайские кобры.
3: Да, говорит, что делать? Правильно, он решил ее погладить.
4: Ну, логично. Обычно так.
3: Вижу и... змею, глажу.
4: Глажу.
3: Знаменитая вот эта. Естественно, змея не оценила и укусила.
4: Ну, логично.
3: Да, ну, обратился в спину. Ты что успел, там обратился
4: за помощью
3: к медикам, да, все спасли, все нормально. У него спросили, как так получилось? Он говорит, погладить змею решил. Ну, медики сказали, не надо так больше делать. Но я думаю, там было немножко по-другому. Я думаю, они сказали, ты нормальный, нет? Какую змею погладить, дядя? Ты...
4: Может, наспор?
3: Нет, он был один.
4: Он был один, но поспорил сам с собой.
3: А спорим, я ее поглажу. И... Нет, знаешь, я, скорее всего, как в мемах. Мозг, погладь змею. Зачем? Погладь, потом увидишь.
4: Придется домой жена ему устроить. Говорил тебе он, хочешь гладить его, постельное белье гладь.
3: Просто что в голове у людей?
4: Ну, всякое бывает. Не, даже не ядовитые змеи опасны, потому что у них зубки-то не чищенные.
3: Это факт.
4: А там всякое переваривалось.
3: Просто, ну, все говорят, змеи, не надо, не трогайте вы их.
4: Они же не для этого были.
3: Да.
4: Это ж те... из-за которых с райского сада нас выгнали.
3: Между
4: а вы
3: прочим.
4: Гладить пытаетесь. Не надо так делать, слушайте музыку. И в этом часе мы послушаем Tokyo Hotel California Nights. Alan Walker, Dancing in Love. Градусы, я это ты.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: И праздники, конечно же. Ну, самый сегодня главный известный праздник — Иван Купала.
1: Сегодня.
2: Кто ходил ночью, пускал веночки по воде, искал суженого, ряженого и что там еще делает, через костер прыгал, может быть.
1: Но у нас вроде... Слушай, вроде Смирнова собиралась, а сегодня ее нету.
2: Аня, маякни, мы волнуемся.
1: Мы не хотим связывать два этих события.
2: Да. Вот, надеемся, ты просто занята, ну или спишь. Вот,
1: добрый у нас.
2: Сегодня глобальный день прощения.
1: Прости меня, Костя, если я когда-нибудь обидел.
2: И ты меня прости.
1: Ну и все. И Аня нас простит.
2: И Аня нас простит тоже за огненный юморок. Такой вот. Так, еще сегодня день подсчета камешков на мостовой.
1: Ну, их вроде мостовой, как 394 ровно.
2: Не футболист, а который... Ой, я вспомнил, да?
1: Вот ты копнул полной лопатой.
2: Ну, а что? Человеку памятник при жизни поставили в Испании.
1: Это факт. Он хорош. В клубе был. Он был очень хорош.
2: Какой там клуб? Все время звали? Севилья?
1: Севилья.
2: Севилья, да. Так, дальше у нас. Международный день охраны почвы. Охраняем почву. Нежно вскапываем ее.
1: Мы червяки.
2: А что у вас?
1: Мы ее рыхлим.
2: А, рыхлим? А, ты... Я крот.
1: И крот.
2: Я любил крот. Я знаешь, кем хотел в детстве стать? Кротиком из мультика.
1: Константин Камкрот?
2: Помнишь такой чешский, да, по-моему, мультик?
1: Польский.
2: Польский? Не чешский, по-моему, чешский.
1: Польский.
2: А, неважно. Ну, не наш, короче.
1: Да.
2: Но было круто.
1: Смешной был, да.
2: Дальше. День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Всем здоровья.
1: Да.
2: День киберспорта. Поздравляю.
1: О, спасибо. Сегодня...
2: С тебя сегодня кибер-кофе, кибер-чай.
1: И киберфильм.
2: И киберфильм.
1: Хотя он есть.
2: Посмотри Джонни Мнемоника. По-моему, самый кибер вообще.
1: Нет, самый кибер — это, кстати говоря, первому игроку приготовиться.
2: Да ну.
1: Да-да.
2: Не-не-не.
1: Только, ладно, обсудим.
2: И Всемирный день языка суахили также сегодня. Отмечается, если вы на нем говорите, то, ну, прям завидно вам. Всех с праздниками.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400. Давай, окати меня летом
2: это
1: из ушата.
2: Самая высокая температура в Гомеле 7 июля была в 2012 году.
1: Не так давно.
2: Да, а вот какая?
1: По плюс 35 было.
2: Плюс 33.
1: Три? Ну, немножечко.
2: Не угадал.
1: На пару градусов. Сегодня, 7 июля, в Гомеле области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Я для начала хочу передать привет одному человеку, Владиславу, который сразу сказал, мультик чешский. Сразу у нас с тобой вот
2: нашим я говорю, спором. Что чешский, кажется.
1: Ну, слушай.
2: Но мы ошиблись все, на самом деле, чехословацкий. Про Грота.
1: Или словацко-чешский.
2: Чехословакия была тогда.
1: Ничего не знаю.
2: Не знаешь? Ну, это...
1: В общем, Влад молодец.
2: Да, и я тоже наполовину молодец. И еще у нас минутка бывших на Гомель-ФМ.
1: Чего? Кого?
2: Куда? Бывших.
1: Они в студию сейчас войдут?
2: Нет, слава богу. Хорошо, что у нас пропускной режим. Все-таки есть плюсы.
1: Есть плюсы от работы.
2: Есть, есть. Так вот, психологи выяснили, что мужчины любят бывшую всю жизнь.
1: Какую именно?
2: Вот ту самую, которую любили.
1: Ничего себе.
2: Доказали, что у каждого парня есть та самая, после которой никакие чувства уже не будут столь радостными, жгучими и прекрасными, какими бы крутыми отношения ни были. Парадоксально, что мужчины тоскуют о несостоявшихся отношениях, а девушки о потраченном на не того человека времени. Ну, вот это знаменитое «ты мне...» украл лучшие годы моей жизни.
1: А ты у меня лучшие деньги с карты, да? Так получается?
2: А я считаю тоже, что потратил свое... Хотя нет, вру, не буду. Короче, проблема при этом массовая, охватывает более 60% мужчин. Ну, то есть непонятно, что это не все поголовно, да, но вот большинство. Мысли о реальном человеке из прошлого перерастают в ностальгию, потом мозг воспринимает идеальную картинку. Ну, это вот когда после расставания ищешь точно такую же, только другую.
1: Это да, это факт.
2: Вот. Ну и без должного эмоционального интеллекта и самоконтроля роли можно вообще прям утонуть и раствориться в бывшей, и вообще не построить нормальные потом адекватные отношения. Вот тут тоже сталкивался, да. Так что психологи советуют обращаться к специалистам с такой проблемой, иначе кукуха может уехать далеко и надолго, и ничего хорошего не будет.
1: А вообще как-то можно решить эту проблему?
2: Ну, к психологу.
1: А как они могут решить? У них же, получается, есть такая же проблема.
2: У психологов, кстати, да.
1: Кстати, ну вот, по факту.
2: У меня есть знакомые психологи, которые...
1: У нее же такая же проблема.
2: Другие помогают, и себе нет. Ну, это как сапожник без сапог. Короче, все поняли? На себя посмотрели, примерили? Вперед!

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Я вот целью задался и посмотрел, какая песня считается, наверное, самой спортивной.
2: Самой спортивной?
1: Самой спортивной.
2: Мне кажется, трус не играет в хоккей.
1: Это в России.
2: А в мире вообще?
1: В мире. Их целых три.
2: Это самое «We are the champions».
1: Раз.
2: «We will rock you».
1: Нет.
2: Не подходит?
1: Нет.
2: Да-да-да-да.
1: Нет. Вот «Champions» правильно, да, ее используют. Еще одна.
2: Гимн этого самого... Лиги чемпионов.
1: Тоже нет, самая считается вторая. Ее сделал Рокки.
2: А, точно.
1: Eye of Tiger. Это вторая.
2: Глаз тигра.
1: Вот. И они не ранжированы по месту. Это просто их три. Их не могут поставить.
2: Ну как, да.
1: По местам, да. А вот третья считается песня группы Metallica.
2: Это какая?
1: Enter Sandman.
2: Ну-ка напой.
1: Тан-та-да-да-да-да-да-да. И вот пошла вся вот толпень.
2: Понятно.
1: Пошла.
2: На раскачечку.
1: Да, потому что самое, что интересно, именно под эту песню, да, на футбольных стадионах фиксируется сейсмическая активность. Там раскачивают стадионы так, что реально фиксируют, как будто бы землетрясения начинаются.
2: Ну, это уже известная тема. Ну, обычно на концертах артистов там, когда, ну, понимаешь, все-таки на футбольных, на таких все-таки люди, наверное, не так синхронизированы. А там, когда прыгать начинают...
1: А вот тут именно вот под эту песню почему-то люди синхронизированы.
2: Ну, бывает такое.
1: И вот эта песня, ну, ее прославила, ну, помимо самой Металлики, понятное дело, да, футбольная команда Вирджинского политического института. Американского футбола имеется в виду. Если кто не видел в интернете и на ютубе, откройте выход команды под эту песню. Там весь стадион начинает прыгать, и я удивляюсь, как стадион до сих пор стоит на месте.
2: Может, строили? По японским технологиям, у них же все там сейсмические.
1: Кстати, очень даже может быть, потому что... И вот эта песня считается вот именно такой спортивной, да? «We are the champions» знают все. Это прям хит хитов. Это...
2: Ну, она идет... это классика.
1: Это в конце.
2: Это база.
1: Это уже в конце.
2: Да, да.
1: Это в конце идет, да.
2: Рокки, когда тренируешься обычно.
1: Да. Именно для тренировок. То есть она не такая не спортивная в плане, именно типа под нее не выйдешь. Именно под нее надо бежать, под нее надо махаться с грушей.
2: Вообще самое, не знаю, это же не песня. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам любовь как спецэффект.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Минутка мозговой активности на Гомель-ФМ.
2: Давай, задавай вопросики.
1: До этого мы так, на рефлексах. Как ты думаешь, в каком возрасте у человека умственные способности на самом пике находятся?
2: 46 лет.
1: 46? Ну, слушай, ты почти, вот, ну, прям молодец. Но мимо все равно. 55-60. Это умственный самый пик. Это вот не в 20 лет мозг турборежим включает. Там турборежим просто в холостую.
2: Иди объясни это молодежи.
1: Сам себе объясни это. Вернулся, да, и сказал, ты ж...
2: Ну, я самый умный был, ты
1: тупой.
2: Шо?
1: Нет, самый, я был самый умный,
2: я но был самый умный.
1: Я как вспомню на самом деле, сколько же всякой чуши.
2: Нет, на следующий день просыпаешься, вот я вчера, конечно, тупорез был.
1: Да-да, а сегодня типа нет. Так вот, ученые сравнили сразу нескольких крупных исследований, выяснили, что скорость мышления с возрастом, правда, падает, но зато отлично развивается стратегическое мышление, а также интуиция и вот эта вот чуйка.
2: Чуечка,
1: да. Сложные задачи 55-60 лет решаются эффективнее благодаря жизненному опыту и контролю. Вот, то есть, ну, ты реально можешь за...
2: Интеграл легче берется.
1: Почему тут интеграл? Это узкоспециализация. Интеграл, треугольник, круг, число пи. Вот. Ну и еще все это помогает видеть опыт, картину целиком и принимать самые правильные решения. То есть жизненный опыт, чуечка, вот это все. А, такое уже было. Ну, то есть в 20 лет у тебя...
2: Это мы уже проходили.
1: Проходили это нам. Так что 25-летние пенсионеры, у вас еще все впереди.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин выступил на сессии «Индустрия-360. Производство без границ». Мероприятие прошло в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам главы правительства, высокий уровень белорусско-российской интеграции позволяет выстроить полный цикл производства без границ и укрепить технологическую безопасность. На реках Беларуси наблюдается колебание уровней воды с тенденцией к понижению. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. На Днепре, Уречице и Березине у Светлогорска уровни воды опустились ниже опасных низких отметок. На Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, а также Саже, Укричево, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. Витебск готовится принять «Славянский базар». Уже приступили к монтажу сцены на главной площадке в летнем амфитеатре. Его модернизировали, обновили зрительские кресла и установили умную подсветку. Для комфорта из Минска в Витебск пустят дополнительный поезд. Ожидается много иностранных гостей. Весь июль по распоряжению президента для граждан 71 государства действует безвизовый режим. Крестный ход за сохранение семейных ценностей пройдет в Гомеле сегодня. Шествие начнется в 17:00 от храма святого благоверного князя Александра Невского. Далее маршрут проследует по Дубравному проезду до храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. К участию приглашаются семьи, молодежь, дети, прихожане, представители учреждений образования и все желающие. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:06.
3: Но подожди. Мы до 9.09 когда-нибудь доберемся?
2: Ой, нет, не в этом выходе точно. Не сегодня.
3: Да, добрейшее всем утро, друзья. Как всегда, Константин Комко.
2: Артем Аникин.
3: И это «Утро-стимулятор». Если вдруг вы еще не проснулись, но у вас есть час провести с нами, и уж точно вы тогда будете бодры, веселы, ну и, наверное, бобры.
2: Давай начнем нестандартный час, начнем с драки. А что ты оглядываешься?
3: Я пытаюсь понять, а кто к тебе в помощь придет-то, а?
2: Мне?
3: Да.
2: У меня учитель мой. Где-то там, как магистр Йода.
3: И что он тебе рассказывал?
2: Все нормально. Ты когда-нибудь дрался?
3: Бывало, очень мало. Всего, наверное, раз или два в жизни.
2: С применением различных предметов, наверное, вообще не было, да?
3: Нет, никогда.
2: Ну, предметы бывают разные. Вот.
3: Чем подрались?
2: Два шотландца.
3: Волынками?
2: Нет, чайками. Шотландец одного прохожего избил чайками.
3: Он взял чайку как нунчаку.
2: Конфликт произошел. Он поймал, схватил двух рандомных птиц, которые попали под руку. Стал избивать оппонента. Причем полиция квалифицировала чайку как оружие. Птицы, главное, не пострадали.
3: Не пострадали?
2: Да, птицы не пострадали. Вот, мне просто интересно, знаешь, со стороны чайки. Вот. Клюешь ты свое там что-то, никого не трогаешь.
3: Я просто как в мультике сразу тебя так, оп, за шею взял, да, и глаза на вырос.
2: Вроде смешно, но ситуация-то страшная на самом деле.
3: Причем в заявлении, что это, смеркалось.
2: Иду, никого не трогаю.
3: Нападает ты меня, человек с двумя чайками наперевес. Тут уже, знаешь, участковый, когда принимает заявление, мне кажется, уже смеялся.
2: Участковый швед.
3: Участковый.
2: Шотландец.
3: Участковый шотландец?
2: Слушай, ну это вообще как бы...
3: Виктор Иванович Шотландец.
2: Ну, типа того. Будьте добрее друг другу, не хватает, не делитесь, и тем более предметами. Теперь о музыке часа. В этом часе Сабрина Карпентер и Man Child. Марат Чанышев, «Два бриллианта». O'Neill, «My Favorite Game». Лола Амур, «Мисс Бихайв». О, привет из прошлого. Новые самоцветы, «Танцы на воде». Ну, сейчас начинает энергичная Эва Макс с композицией «Energy». Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Я вот, знаешь, иногда читаю новости, думаю, вот что с людьми интересного в жизни творится.
2: Какая скучная у тебя
1: Малайзия,
2: жизнь.
1: Малайзия. И там целая заправочная столкнулась с критикой в интернете.
2: Заправочная?
1: Заправочная.
2: Станция, в смысле?
1: Так точно.
2: Столкнулась?
1: Да.
2: Она же стоит. Как она может столкнуться?
1: Поверь мне, может. В чем суть? Сотрудники заправки рассказали, к ним приехал очередной водитель.
2: Так.
1: Но при обслуживании этого клиента был случайно включен режим «полный бак». То есть парень просил несколько литров, а я ему включил полный бак.
2: То есть немножко расплескалась синева.
1: Да, получилось так, что залили автомобиль больше топлива, чем просил и чем оплатил клиент.
2: Ага.
1: Он говорит, ну, спасибо, и поехал.
2: Может, акция какая-то. Логика есть.
1: Да, может, акция какая-то или что. А вот работники станции не пожелали мириться с таким вот абсурдом, по их мнению. Они разместили фото в соцсетях автомобиля и водителя и написали, что человек получил халявный бензин, вернитесь, пожалуйста, и оплатите.
2: Так он же халявный.
1: Да.
2: В интернете сказали... Да, ну, значит, сами виноваты. Ну,
1: вот, в интернете так сказали, так вы сами виноваты. Вы сами залили его больше, чем он просил, что немаловажно. И чем он оплатил? Что вы еще хотите? А сказали, нет, мы это ошиблись, поэтому за нашу ошибку поедете просто и будьте добры заплатить.
2: Зря они так. Я думаю, типа...
1: Там накинулись, водитель пока не найден.
2: Я думаю...
1: И не будет найден.
2: Мне кажется, да. Вот. А если и будет найден, ну...
1: Просто интересно всегда такие моменты. На что вы рассчитываете?
2: Я не знаю, на что рассчитывают. Это где у нас? В Малайзии?
1: Малайзия.
2: Кстати. Съездил бы в Малайзию?
1: Я умею ездить в Малайзию.
2: Молодец. А если хотите путешествовать, то путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гобель, Советская, 46, Ростинг. Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.

и юго-западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну это как сегодня день киберспорта?
2: Да.
1: Буду рекомендовать кино, которое у меня ассоциации вот с кибер всем вот этим вот. А Артем хотел первому игроку приготовиться, но это уже современное кино, и в принципе...
2: Ну я-то современный, ты у нас я старый же... здесь.
1: А тут фильм порекомендует 1995 года. Фильм. В главных ролях Киану Ривз, рэпер Ice-T, знаменитый Шань Сун, который Такеши Китана, Дольф Лундгрен, и все это, и многие другие, и все это в фильме «Джонни Мнемоник». Эх, во времена были. Казалось, что, мам дорогая, как все это далеко.
2: Не, ну это по факту действие в фильме 5 лет назад произошло.
1: Да, в 95-м году сняли фильм про то, где действия в будущем будут в 2021 году. Сейчас с высоты 26-го интересно постоит. Итак, 21-й год. Ну тут они кое-что угадали. Самый ценный товар – информация. И есть специальные курьеры, которые доставляют в их собственном мозгу. То есть ставят там все импланты какие-то, и... но за это приходится платить. Кусочек надо чего-то...
2: Стереть,
1: да. Ну и чтобы заработать много денежков, Джонни Мнемоник стирает воспоминания детства и расширяет память, но все равно оказалось мало. Ему закачали гораздо больше, в 4 раза. И поэтому пошел обратный отсчет. Не доставит вовремя, все.
2: Каюк.
1: Вот. Ну и тут еще информация настолько ценная, что за ним и якут забегает, и... проповедник, которого сыграл Дольф Лундгрен, такой убийца наемный.
2: Но там не сразу, кстати говоря, он узнается.
1: Да, кстати, там в гриме сначала... Слушайте, я не узнаю вас в гриме, вы кто?
2: Там не сразу...
1: Дольфушка Лундгрен!
2: Да, а потом думаешь, что мысли?
1: Фишка в чем? Я посмотрел, просто по фильму Джонни Мнемоника в голове было чип на 80 гигабайт. А он расширил до 320. Тогда казались цифры дичайшие, потому что в 95-м году стандартом для офисных персональных компьютеров было 4,8 мегабайт.
2: Так это да, в 2000...
1: А жесткий диск самый крутой был на 2 гигабайта.
2: В 2006 году стандарт был 20-40. У меня был на 20, я такой, вот это предел мечтал.
1: Раньше дисков хватало там на один фильм, условно. В среднем были 500-850 мегабайт, то есть это... У меня в телефоне, если 5 минут поснимать видео, то уже будет больше.
2: Это
1: просто.
2: Факт. Это факт. Кстати, фильм в прокате провалился.
1: Да, но он стал культовым все равно со временем. И
2: не умеют критики рассматривать бриллианты.
1: А, что они вообще понимают? Так что Джонни Мнемоник 95-го года порекомендую.

0: рекламируются все.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Интересная история произошла сейчас. Везде ее рассказывают, и я расскажу.
2: Давай.
1: Кузбасский шахтер Евгений улетел от семьи отдыхать в Таиланд. И отказывается возвращаться. Видимо, хорошо ему там. Улетал еще на отдых в Паттайю в конце июня, но спустя 5 дней на обратный рейс не сел. Когда туроператор и мать мужчины начали его искать, мужчина ответил, что его родной дом – Таиланд. «Даня, я остаюсь здесь жить!»
2: «Таиланд – мой дом родной!»
1: Короче, операция эта по эвакуации Евгения превращается уже в какой-то цирк, постоянно сталкивается с проблемами.
2: Операция по возвращению Евгения?
1: Из города грехов.
2: Из города радости и счастья.
1: То он начал требовать билет бизнес-классом. А там, посмотрел, 173 тысячи российских стоит.
2: Так.
1: $2000. Ну, это ж... Ой-ой-ой. То его полиция задержит из-за того, что он счет в ресторане не оплатил. То заявил, что его обокрали местные женщины с пониженной социальной ответственностью.
2: С древнейшей профессией.
1: Да. По просьбе сына мама перевела деньги там двум прохожим, которые помогли ему оплатить две ночи в гостинице. После этого связь с Евгением оборвалась. Мне кажется, этот...
2: Евгений решил свою жизнь прокутить на максимум.
1: Ну, понимаешь, шахтер человек, да? Может, он не первый раз вообще в Таиланд полетел. Тем более один по профсоюзной путевке. Видимо, на 5 дней-то всего. Схлебнул, как говорится.
2: Вообще шахтеры зарабатывают очень много.
1: Не факт. Во-первых, не все. И поверь, там... Это, понимаешь, это когда государство еще платило. Это да, там частные, когда корпорации, они их зажимают как надо. Поверь, там не все и не всегда.
2: Будет шахтеров в Таиланде.
1: Мне кажется, он докопался. Если его вернут обратно в Кузбасс, он пророет шахту в Таиланд и просто...
2: Замечательно будет трубопровод.
1: Как это?
2: Кузбасс-Таиланд.
1: Я бы сказал, что за провод. Ну ладно, не буду.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: О, настроение проснулось. Что еще проснулось?
2: Какие же мы все-таки молодцы с тобой.
1: Прям вообще. Прям вот. Сами себя не похвалим.
2: Хоть бы кто написал, что мы молодцы.
1: Нет, пишут периодически благодарственные письма.
2: Так периодически. А хочется же каждый день хоть. Вот проснулся кто-нибудь человек с нами. Ребята, спасибо, что я с вами проснулся. Доброе вам всем утро. Вот такой теплоты хочется, душевной. Добрый.
1: Я в отпуск уйду, в августе буду тебе писать с утра. Спасибо, что
2: ты
1: вы...
2: с вечера писать будешь. Отложенное сообщение на утро, пока Костя будет спать, мирно сопя в подушку.
1: Самый тариф для бывших, о которых мы сегодня уже говорили.
2: Ну что ж, друзья, вот такие вы молодцы. С вами 3 часа были Константин Комком.
1: Артем Аникин.
2: Увидимся. Ну, нет, а вот услышимся завтра, господа мои.
1: Ну, а я напоминаю, что дневной эфир пока у нас отсутствует по причине того, что Олеся Василькова в отпуске.
2: Счастливый человек.
1: Но вечер будет. Всем хорошего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил генеральные погоны высшему офицерскому составу. По-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу армию. Об этом президент Беларуси заявил на чествовании выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. К новостям региона. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко посетил молочно-товарный комплекс «Казаргать» в Житковичском районе. Животноводческий объект рассчитан на 1050 голов. Среднесуточный удой здесь на сегодня составляет свыше 22 килограммов, привес более килограмма. В ходе посещения обсуждались варианты расширения комплекса для дальнейшего наращивания показателей – увеличение поголовья и создание новых рабочих мест. Гости из Ферганской области Узбекистана побывали на полях хозяйства Туровщина Житковичского района. Иван Крупко здесь отметил, что на Гомельщине стартовала уборочная кампания, и сейчас аграрии убирают озимые культуры. Туровщина занимается уборкой озимого ячменя. Урожайность конкретного участка составляет 67 центнеров с гектара. Екатеринбургский ТЮЗ подписал меморандум о сотрудничестве с Гомельским драмтеатром. Подписи на документе поставили директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко и директор Гомельского областного драмтеатра Елена Шошина. Меморандум предполагает регулярные обменные гастроли, совместное участие в фестивалях, творческих лабораториях и мастер-классах. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинд» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинд разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. На Уимблдонском теннисном турнире определятся первые участники полуфинальной стадии. В соревнованиях женщин японка Наоми Осака, победившая в 1/8 финала первую ракетку мира белорусскую Арину Сабаленко, встретится с чешкой теннисисткой Каролиной Муховой. Джессика Пегула будет соперничать с Кори Гауф. Еще два четвертьфинала состоятся завтра. Финал женского одиночного разряда пройдет 11 июля. А днем позже состоится решающий поединок у мужчин. Белорусские спортсменки взяли 6 наград на международном турнире по боксу среди молодежи в Казахстане. В активе нашей команды 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Победу в весе до 85 килограммов одержал Назар Стальчук. Третьим в весе до 60 килограммов стал Никита Касацкий. Вторые места в своих категориях заняли Андрей Новик, Богдан Шашлыков, Илья Нагорный и Никита Прудников. Футболисты борисовского «Батэ» первыми из белорусских клубов откроют новый сезон континентальных турниров. В стартовом поединке квалификации Лиги конференции обладатели Кубка Беларуси сыграют на выезде с албанским «Эльбасани». Начало матча в 21:00. Перед выездом в Албанию борисовчане в домашнем матче 14-го тура проиграли футболистам Гомеля со счетом 0-1 и занимают 15-е место в турнирной таблице. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.
1: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Абитуриенты теперь могут воспользоваться услугой «Электронная очередь» для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Через личный кабинет на сайте РИКС можно заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. При изменении планов можно отменить талон и перерегистрироваться на другое время. Пошаговая инструкция размещена на сайтах Министерства образования и РИКС. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко встретился в Турове с хакимом Ферганской области Хайрулло Базараловым. Контакты с узбекскими партнерами получили мощный импульс для расширения после недавнего Гомельского экономического форума, когда были подписаны новые соглашения об укреплении сотрудничества. Сегодня акцент в визите делегации из Ферганы в Гомельскую область на сельском хозяйстве. Сотрудники госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. Основное внимание – велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Инспекторы ГАИ напоминают о необходимости соблюдения скоростных ограничений, использовании светоотражающих элементов в темное время суток. Отдельным пунктом – необходимость спешивания перед пересечением проезжей части по пешеходным переходам. Еще одна информация в завершении выпуска. Мобильная сцена для праздников появилась в Наравлянском районе. Теперь концерты и культурные мероприятия смогут проходить даже в самых небольших деревнях. Современную мобильную сцену приобрели благодаря проекту «Пой, душа, цвети, село», который стал победителем конкурса гражданских инициатив. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Опронайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай зни народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама. На радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Дети, а порой и взрослые, почти всегда что-то коллекционируют. Помимо традиционных значков, марок и солдатиков, в 90-е годы наши квартиры порой были заполнены довольно странными коллекциями. В то время на рынок хлынули жвачки, и дети активно их покупали. Хотя вкусными были далеко не все. Основной целью были вкладыши. Самые популярные были Love Is, Turbo, Tippy Tip, Donald Duck и Boomer. Еще одна цель в жвачках – наклейки. Их собирали и просто так, и наклеивали в специальные альбомы-брошюрки. Тематики были самые разные. Сериалы, животные, актеры боевиков, мультсериалы. Дороже жвачек были голографические наклейки, которые продавались пакетиками по 6 штук. Самым популярным альбомом была «Русалочка». Но хватало и других по мультсериалам, комиксам, а также с куклами Барби и популярными артистами. Впрочем, на тех же лотках, где продавали жвачки, можно было купить наклейки поштучно или обменять повторки с доплатой. Также многие в то время собирали разноцветные алюминиевые банки импортной газировки, пива и различных коктейлей. Их ставили на полочку и гордились коллекцией. Сейчас бы это добро полетело на помойку. В ту же категорию шли банки от кофе и чая. Сначала они украшали кухонные шкафчики, потом хозяйкам надоело сметать с них пыль, и они становились хранилищем круп, пуговиц, специй и даже денег. У пап в таких банках обычно хранились болтики, гаечки, гвоздики и прочая мелочевка, полезная в хозяйстве.
0: Олдскулы свело.
2: Совсем не обязательно в семье кто-то курил. Но сигаретные пачки, непременно импортные, нередко украшали серванты квартир. Еще одна категория предметов, которые сейчас бы отправились в мусорное ведро. Но в 90-е их коллекционировали. А в нулевые собирали еще и пивные крышки, чтобы попасть на музыкальные опен-эйры. Начиная со второй половины 80-х, с распространением видиков, видеосалонов и мелькания по телеку отрывков из фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя, на руках начали появляться маленькие черно-белые фотокарточки с изображением популярных на тот момент персонажей. Шварценеггера в ролях Конана Варвара, Дача из «Хищника», Джона Мэтрикса из «Команда», Сталлоне из «Кобры» и «Рэмбо», Сёка Суги в роли ниндзя, Джета Ли в роли монаха Шаолинь. Был период, когда эти карточки ценились очень высоко. Качества, как правило, были дрянного, но от них прямо веяло какой-то притягательностью. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
2: Техно-джунгли.
1: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра из собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Беларуси. Республиканский институт контроля знаний запустил сервис «Электронная очередь» для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования. Он позволяет абитуриентам заранее забронировать конкретную дату и время визита, что помогает избежать очередей и оптимизировать работу приемных комиссий. Профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы» проходит в Беларуси. По 31 августа спасатели напоминают, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха. Первый национальный охотничий фестиваль «Налибокские стрелы» состоится в Налибокской пуще 25 июля. Гостей ждут выставки трофеев и охотничьих собак, мастер-классы и стендовая стрельба. Также будут интерактивные зоны, 3D-стрельба из лука, тир, метание топоров и ножей, детские площадки и зоны отдыха. На месте организуют фудкорт и прокат техники. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: и на Ами Бай.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Гучанне краіны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400. Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Еще один вопрос для обсуждения – внесение предложение по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горецкого и Чауского районов. Первые в стране. Сегодня на полях агрокомбината «Холмич» Речицкого района чествовали первых тысячников. Комбайнер Дмитрий Великоборец, водители Сергей Кашкар и Александр Забиран подарили гомельщине первые 1000 тонн зерна. Награду получил и комбайнер молодежного экипажа Антон Держановский. Аграриев, рекордсменов поздравил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. В Гомеле студенты помогают строить современную детскую поликлинику. Продолжается возведение важного социального объекта, которому присвоен статус областной молодежной стройки. Этот статус подчеркивает значимость проекта для региона и доверие к молодежи. Поликлинику строят на пересечении улиц Калиникова и Белого. Еще одна информация в завершении выпуска. За сутки в Беларуси ликвидировали 4 лесных пожара. По оперативным данным, с 6.00 до 6.00 7 июля ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 1,92 гектара и 6 пожаров травы и кустарников на общей площади 0,18 гектара. Всего для ликвидации привлекалось 14 единиц техники и 44 человека. Из них 2 единицы техники и 5 работников МЧС. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Лучшее не краин.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Сегодня на совещании белорусский лидер предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Участниками совещания у президента стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, а также руководство области и районов. Сегодня делегации из Узбекистана продолжают работу на Гомельщине. Гости посещают предприятия Мозырского, Жлобинского и Житковичского районов. С промышленным и экономическим потенциалом региона представители Узбекистана знакомятся преимущественно на базе сельскохозяйственных организаций. Обсуждаются вопросы разведения крупного рогатого скота, племенного животноводства и растениеводства. Кроме того, представители Узбекистана рассмотрят вопросы переработки молока и мяса в регионе. В Гомеле сотрудники милиции проведут регистрацию велосипедов. Мероприятие пройдет 11 июля с 10 до 13.00 на площадке возле дома по улице Хатаевича, 9. Поставить на учет можно как новый, так и уже давно купленный транспорт. После процедуры владелец получит специальную наклейку. Она станет дополнительной защитой для велосипеда. В рамках мероприятия пройдет информационная акция. Специалисты расскажут, как уберечься от киберпреступлений и обезопасить свое жилье. Еще одна информация в завершении выпуска. В Беларуси формируется реестр изготовителей одежды для школьников. Проект реализуется при непосредственном участии Государственного комитета по стандартизации и поддержке Министерства образования. Одежда, включенная в реестр, будет позиционироваться как имеющая повышенные характеристики по отношению к одежде каждодневного использования и рекомендуемая в качестве делового стиля для детей школьного возраста. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Седьмого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер западный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: У нас рекламируются все.
4: Лучшие не краины.
5: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства рассказал о дальнейших шагах в развитии опыта, который будет работать на всю страну.
6: Предлагаю начать с перспектив двух холдингов управления делами президента Беларуси. Два холдинга. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, так называемый, в составе которых 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Скажу откровенно, что это можно было на уровне управления делами и губернаторов решить этот вопрос. Но управляющему делами президента, видимо, невдомек решать этот вопрос на своем уровне, сколько я его не убеждаю о дальнейшем развитии этих холдингов, не получается. Ну, давайте публично тогда с участием заинтересованных лиц, как у нас говорят, обсудим эту проблему. Общая картина по этим комплексам позитивная. Общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Более того, осенью мы договорились, думаю, в сентябре проведем на базе агросервиса в Шклове соответствующую учебу, семинар, и покажем, каким должен быть сервис, не мозырский сервис, как мы делим в Гомельской области, потому что ну, там промышленное предприятие фактически, а обычный сервис, бывшая сельхозтехника, то, что сельхозтехники бывшие, ныне сервисы, агросервисы нам нужны, мы в этом уже убедились. Так вот, покажем, какой должен быть сервис в обычном районе. Таких у нас больше сотни. Если говорить о первой проблеме и холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыль на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на корову приблизился. Ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хорошие показатели. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах. Но что меня настораживает, в Купаловском, по-моему, Купаловском, падеж у вас увеличился на 25%. Что касается отдельных предприятий холдинга, то там и удои, и выращивание птицы, и молоко. Около 93-98% предприятиям по-разному. То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а отдельные предприятия у нас, увы. Но вы обещали, Юрий Викторович, реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в этом самом Купаловском. Вот мне на контроле этот вопрос администрация как раз выписала эту тему. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет, оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, наличествует и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видит. Ну, вроде бы не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга управление делами, с Минска не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную, как у нас говорят, собственность. Хочу услышать, какие конкретные шаги необходимы для дальнейшего развития, что требуется решить на уровне главы государства. Сразу хочу сказать, ничего не требуется решать на уровне главы государства. Там и так уже принято достаточное решение, цифру я вам называл.
5: К другим новостям. 3 июля госавтоинспекция отметила 90-летний юбилей. Кульминацией торжественных мероприятий станет городской праздник, который пройдет сегодня в Минске на Октябрьской площади. Зрителей ждет театрализованное уличное представление «90 лет сквозь время и километры». Впервые жители и гости столицы смогут увидеть летопись ГАИ в лицах и событиях. Начало в 16:30. В железнодорожном районе Гомеля продолжается установка автономных пожарных извещателей. Помощь в приобретении и монтаже АПИ, а также газовых плит оказывают в рамках программы «Общество равных возможностей» одиноким пенсионерам и инвалидам первой и второй групп. Только в текущем году в районе установили 257 пожарных извещателей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в областном центре по улице 1 Новоселковой произошел пожар в жилом доме. До прибытия подразделения МЧС хозяин дома и его сожительница самостоятельно покинули дом. После осмотра работниками скорой медицинской помощи они госпитализированы. Также, вероятно, неосторожность при курении стала причиной пожара прицепа в деревне Лопатино Гомельского района, а предположительно удар молнии стал причиной возгорания рулона соломы вблизи деревни Хвойная Хойникского района. К счастью, пострадавших нет. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Следите за исправностью электропроводки. В случае пожара звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: сон.
1: Стас.
2: А куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Твоя реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Футболисты сборных Испании и Бельгии пробились в четвертьфинал чемпионата мира. В напряженном Пиренейском противостоянии испанцы сумели победить команду Португалии со счетом 1-0. Первая половина игры в Далласе прошла с небольшим преимуществом испанских футболистов, но выйти вперед им не удалось. После перерыва игра выровнялась, дело шло к овертайму, но на первой компенсированной минуте вышедший на замену Микель Мерино принес победу испанской команде. В борьбе за попадание в полуфинал она будет соперничать со сборной Бельгии. Бельгийцы одержали уверенную викторию над командой США 4-1. Чемпион мира определится 19 июля. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из эстонского Таллина в испанскую Гранаду. Европейская стрелковая конфедерация приняла такое решение по причине отказа Эстонии допустить белорусских и российских спортсменов к участию в континентальном форуме. ЕСЦ обосновала свое постановление тем, что турнир будет квалификационным к Олимпийским играм 2028 и Европейским играм 2027, и на отборе должны присутствовать все имеющие на это право атлеты. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе на 10 метров из пневматического оружия пройдет с 3 по 9 марта. Столичные команды одержали победы в первых встречах полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по футболу среди женских команд. Действующие обладательницы трофея футболистки столичного «Динамо» БГУФК одолели в Могилеве местный Днепр с минимальным преимуществом 1-0. Победный мяч на 4-й минуте встречи забила Лия Тихомирова. Финалистки прошлого кубкового сезона, спортсменки Минска, а также на выезде уверенно переиграли футболисток Витебска со счетом 3-0. В середине первого тайма отличилась Дарья Протасюк, а в конце перерыва мячи в ворота хозяек поля забили Мирослава Зубко и Диана Кацинель. Ответные матчи за выход в финал пройдут 25 и 26 июля на столичных аренах. Финальный поединок состоится 16 августа на поле Могилевского стадиона «Спартак». На этом у меня все с новостями спорта. Ознакомил Андрей Баранов. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush Year One, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Главе государства предложили укрупнить Дрибинский район за счет территории соседних районов. Белорусский лидер расставил акценты.
4: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район. Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия, сколько это будет стоить для бюджета, для граждан, если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: В Беларуси стартовала республиканская благотворительная инициатива «Восстановление святынь Беларуси». Мероприятие ежегодно реализуется для воспитания у молодежи духовно-нравственных ценностей и уважения к памятникам прошлого. Первый этап продлится до конца августа. Волонтеры движения «Доброе сердце» совместно с религиозными организациями определят культовые объекты, которые требуют восстановления, и организуют трудовые инициативы. Второй этап пройдет до сентября. Областные конкурсы, выставки, виртуальные экскурсии и демонстрации видеороликов о святых местах. Финальный этап пройдет с 15 по 16 октября. 34-я смена международного детского лагеря «Мира и дружбы Крыничка» официально закрыта. В этом году палаточный лагерь, организованный областным отделением Белорусского фонда мира, объединил на живописном берегу озера Доброе в Рогачевском районе более 200 ребят из Беларуси и России. В рамках церемонии закрытия были определены победители 34-й смены. Ими стали отряды «Днепровская жемчужина» и средняя школа номер 9 Жлобина, «Соседи» и средняя школа номер 4 Рогачева имени Величко и «Рудопель» из средней школы номер 1 Октябрьского имени Соловья. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для
2: этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Черногории представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:09. У микрофона Аня Мишина. Ну что, друзья, погода потихонечку налаживается. Даже если идет не сильный дождь, все равно неделя плавно переходит уже в долгожданную среду. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Итак, в этом часе послушаем.
4: А небо все так же
3: Винтажный глоток свежего воздуха от Зиверт в городе летом.

трек для моментов, когда хочется просто раствориться в танце. Кельвин Харрис, Satisfy. Под эту песню можно подумать и немного помечтать. One T, The Way to Love. Ну и как же без любви и немного меланхолии от Вирель, «Стрелы Амура». Продолжает наш вечер Мадонна «Love Sensation». Трек для тех, кто ищет спасение на танцполе, хотя просто слушать песню и мысленно танцевать – тоже хороший вариант.

Друзья, на улице приятный теплый зной, тучи нас не смущают, по крайней мере, сейчас дождя нет. Даже если и будет, то настроение он не испортит. А кто-то уже, кстати, в предвкушении отпуска. Отдых у всех разный, это нормально и понятно. Кто-то занимается огородом, а кто-то еще только планирует свой отдых. Так что, если вы хотите провести незабываемый отпуск и получить максимум приятных впечатлений, вам поможет туроператор «Ростинг». Итак, ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления вам гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

Друзья, этой истории, ну, не могу с вами не поделиться. Бабушка из ревности украла все подарки, предназначенные для новорожденной внучки. Представляете, героиня этой истории начала свой рассказ с того, что у нее никогда не складывались хорошие отношения с мамой жениха, то есть со свекровью. Когда же девушка забеременела, женщина, так скажем, подговаривала всячески сына, что ребенок, ну, якобы не от него. Конечно же, разразился скандал. Долго ждать не пришлось. После родов наша героиня вернулась домой в радостном предвкушении. Ее родители рассказали, что украсили дом и накупили много подарков для внучки. Вот только ни украшений, ни подарков в доме не оказалось. По камерам видно, что все унесла мать жениха, свекровь. Она призналась в поступке, сказала, что ревновала. Ведь именно она должна была украшать дом, а не другие бабушка и дедушка. Попахивает эгоизмом. А теперь наша героиня и ее муж решили окончательно изолировать бабушку от семейных отношений и не допускать ее к внучке, как вариант. И комментаторы в соцсетях не только одобряют подобное решение, но и советуют пойти еще на дальше, вот, на такие крайние меры, обратиться в полицию. Ну, в данном случае речь идет и о краже, и о многолетнем преследовании. Ну, наверное, идти в полицию — это уже совсем крайняя мера. Видимо, свекровь так и не отпустила сына в свободное плавание, во взрослую жизнь. А в итоге страдает и сын, и его семья. Ну, вот, пусть бы сделали свекрови подарок. Подарили, допустим, ей котенка или собачку. Времени будет гораздо меньше на ненужные манипуляции и мысли. Хороший вариант, кстати, и отношения бы не испортились.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343 343.

0: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
1: Завтра, 8 июля, в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди. В отдельных районах – грозы. Температура воздуха днем – плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

друзья, попалась такая новость, не совсем такая, неутешительная, в общем. Нейросети захватывают книжный рынок. За 2025 год число публикаций выросло на 70%. Это серьезная цифра. В топе пишут романы, детективы и фантастика. Писатели называют это нейрослопом. А как же человеческие мысли, рассуждения, идеи? Лично я вот сейчас активно пытаюсь по мере свободного времени прочесть всю школьную литературу. Пока только пытаюсь. Поскольку те произведения, которые казались непонятными, на самом деле несут такую глубокую мысль. И о том, что роман Достоевского «Преступление и наказание» — это не детектив, я узнала только перечитав, уже в сознательном возрасте, прожив всю картину. Друзья, а какую последнюю книгу вы прочли? Или дочитываете еще? Пишите в комментариях в посте вечернего эфира в Телеграме «Гомель_FM». Все зачитаю.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Друзья, вы хоть раз посещали соляную комнату? Я ни разу не была. Эта процедура, я так думаю, доступна наверняка только в профилакториях и санаториях. Одна мама, чтобы укрепить иммунитет детей, устроила им соляную комнату. Считается, что это помогает очистить дыхательные пути и укрепляет иммунитет. Так что героиня этой истории просто засыпала одну из комнат солью, и теперь ее дети проводят там время, чтобы оздоровиться. Поскольку такому способу оздоровления не хватает такой научной достоверности, ну, вне больницы, да, вне санаториях, критики не медлят, сказали, что родители доходят до абсурда, лишь бы не поступать разумно и не водить ребенка к врачу. А другие посчитали комнату, засыпанную солью, блажью, добавив, что у богатых свои причуды, у кого-то и дома-то своего нету, а у некоторых имеется и дом, и своя соляная пещера. Интересно, насколько трудно делать там уборку? Зато вопрос, ой, у меня закончилась соль, у этой семьи не возникает, и с соседями можно поделиться тоже заодно.

0: Реклама на радио. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

на Гомель ФМ на часах 16:51 у микрофона Аня Мишина. Друзья, хочется напомнить, что в период лета и тепла сложно отказать себе в предложении искупаться. Вот история в тему. 7-летний мальчик спас своего младшего братишку из бассейна. Мальчика зовут Патрик. Оказался готов действовать быстро и решительно в ситуации, в которой даже взрослые иногда могут растеряться. Когда 7-летний Патрик увидел, что его годовалый братишка Лиам плавает в бассейне и не подает признаков жизни, конечно, сразу бросился в воду. Слава богу, успел. Вытащил братишку, а уже после начал кричать и звать маму, которая вызвала медиков. Врачи сказали, что пациент скоро полностью поправится, и слава богу, а Патрика называют маленьким героем, что настоящий героизм от возраста не зависит. Хорошо, что подобные истории заканчиваются хорошо, но бывает все иначе. Поэтому, друзья, напоминаем вам не оставлять детей без присмотра, а плавать только в строго отведенных местах. Ведь самое дорогое у нас – это мы и наши дети. Всем добра!

0: На часах 16:58. Первый час подошел к концу. Андрей Баранов сейчас нам пару слов расскажет перед новостями.
1: Вот представь, экипаж, который первый намолотил 1000 тонн зерна в Беларуси из Гомельской области.
0: Это здорово.
1: Ты так будем почетно чествовать своих.
0: Да, подробнее уже, да, расскажешь чуть позже. А я, друзья, не прощаюсь с вами, а встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Настю Кравченко с треком «Светофоры», где призывают отключить внутренний контроль и следовать зову сердца.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства дал ответ на давний вопрос о судьбе Дребенского района.
5: Я помню этот Дребенский район. Постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дребенскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дребене, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дребене. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дребенскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дребенского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дребенского района, мы определились, как будет развиваться Дребенский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
4: К другим новостям. В столице стартовали мероприятия, посвященные 90-летию ГАИ. Участие в торжествах принимает министр внутренних дел Иван Кубраков. Официальная часть включает церемонию награждения отличившихся сотрудников во Дворце Республики. До ее начала приглашенные гости ознакомились с выставкой детских работ творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог». Масштабный праздник завершится флешмобом, фейерверком и акцией «Споем гимн вместе». В Рижском районе молодежный экипаж агрокомбината «Холмич» первым в Беларуси намолотил 1000 тонн зерна. Абсолютным лидером среди молодых хлеборобов стал комбайнер Антон Держановский. В рамках проекта «Молодежь за урожай» герой на рабочем месте поздравил первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Назарчук. За ударный труд Антон Держановский получил благодарность, диплом и аккумуляторную цепную пилу. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: «Вечер на Гомеле»
4: представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
7: Категория программы 16+.
8: На Гомеля ФМ у микрофона Аня Мишина на часах 17:09. Друзья, в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель _FM» и написать нам то, что хотите передать вашему знакомому, другу или подруге. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. «Где точка, это только самое начало нового» от Карины Ерофеевой. «Кропка».

Несмотря на каких планетах находятся люди, их объединяет любовь. Ваня Дмитриенко, Венера, Юпитер. Продолжает наш вечер Хане и Миша Марвин с треком «Компас». Это глубокая и пронзительная история о потере ориентиров в огромном мире и поиске родной души.

0: и кропка.
1: Друзья, вот бывает, что-то видим на картинке красивое, а вживую есть некое разочарование. Одного заказчика разочаровало блюдо, не похожее на рекламную фотографию. Рекламе, какой бы она заманчивой ни была, не всегда можно верить. И некий пользователь интернета оказался готов поделиться примером. Он польстился на летнюю пасту от некого сервиса. Но рекламное фото было куда красивее, чем реальность. Правда, наш герой признал, что в целом паста была очень вкусная, но почти не было помидоров. А ведь именно они должны были стать главным ингредиентом этого летнего блюда. Да и реклама обещала куда больше томатов. Хотя нашлись комментаторы, видимо, везунчика, которые довольны сервисами, часто покупают еду и доверяют этой рекламе. Ну и правда же, но бывает же фото не получилось. Именно в этот момент закончились все помидоры. Зловещее стечение обстоятельств. Ну бывает. Не будем строго судить. Понять и простить. И дать второй шанс.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Завтра, 8 июля, в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды, временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставляет

Ну, давайте, друзья, наверное, сделаем уже традицией и будем делиться интересными фильмами. Сегодня предлагаю посмотреть вам фильм «Собачья жизнь 2». И фильм 2019 года. Это трогательное такое семейное фэнтези о бесконечной верности, где душа старого пса по кличке Бейли перерождается в новом теле собаки, чтобы выполнить последнее обещание, данное своему любимому хозяину Итану, который уже вырос. Самый трогательный момент — это когда Итан узнал своего пса в другой собаке. По привычкам, по характеру, по взгляду. Такой щепетильный момент, который растрогает любое, даже самое холодное сердце. Поэтому, друзья, хороший повод собраться всей семьей и посмотреть фильм. Советую. «Собачья жизнь 2».

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Очередная история доказывает то, что собака лучший друг человеку. Офицер полиции служит вместе с четвероногой напарницей, немецкой овчаркой по кличке Булу. Но недавно с полицейским из Китая произошло несчастье. Во время очередной операции он упал со второго этажа здания. Мужчина получил очень сильные тяжелые травмы, вернулся на службу лишь спустя полгода. И коллеги, и мужчины переживали не только за него, но и за собаку. Овчарка скучала, перестала работать, отказывалась от еды и воды. Постоянно бегала к воротам тренировочного центра в надежде увидеть, что в эти ворота вот-вот войдет ее тренер. Когда же мужчина наконец вышел на службу, радости собаки не было предела. Это как в фильме, да, наверное, воссоединение родных людей. Многих тронула эта глубокая эмоциональная связь между человеком и собакой. Рассказывают прямо и слез, но плакать нам некогда, только радоваться и смеяться так, что все благополучно закончилось, и никак иначе.

0: вечер на Бугре представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Москвы на Гомеле ФМ на часах 17:51 у микрофона Аня Мишина. Вечер вторника – это внутреннее соглашение о том, что середина рабочей недели заслуживает все-таки полноценного отдыха, а не только ожидания выходных. Вторник часто остается незамеченным, как же его жаль, зажатым между тяжелым понедельником и переломной средой. Это уникальный все-таки день, лишен пафоса пятницы, верно. А это все-таки какая-то скрытая некая жемчужина недели, которую можно описать через разные призмы восприятия. А вообще, как бы мы красиво не описывали вторник, уже почти среда, а там уже и пятница скоро, с чем, друзья, собственно, я вас и поздравляю, и себя тоже.

0: На часах 17:57 Андрей Баранов вновь пришел. Как песочные часы. Четенько, прям четенько.
1: Отсчитали, да?
0: Да-да-да. Расскажи о новостях.
1: Ну вот, жизнь дана нам для того, чтобы мы учились. Вот школа молодого руководителя, которая прошла в Гомеле. Вот расскажу, чему же там научились.
0: Об этом позже. Друзья, а мы встретимся уже в следующем часе. И у нас в студии будут гости. А подробнее расскажу, кто именно в начале часа. А пока послушаем Мари Краймбрери «Давай не ждать». Этот трек вдохновляет перестать откладывать чувства на завтра, а сделать тот самый важный шаг именно сегодня. И это все о любви.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: 8:00 служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства напомнил, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
4: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. Насколько они нам нужны, я много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
3: В Беларуси продолжает работать электронная очередь для подачи документов в ВУЗы. Зарегистрироваться можно на сайте Республиканского института контроля знаний. По данным Минобразования, в этом году сервисом планирует воспользоваться около половины всех абитуриентов, поэтому ВУЗы увеличили число рабочих мест в приемных комиссиях. Сервис позволяет заранее выбрать время, ВУЗ и специальность, а при необходимости перерегистрироваться или подать документы в порядке живой очереди. Очередной семинар учеба проекта «Школа молодого руководителя в отрасли физической культуры и спорт» прошел в Гомеле. Площадкой мероприятия стал университет имени Франциска Скорины. Областной образовательный проект включает обсуждение реалий и перспектив спортивной науки, отработку управленческих навыков и психологический практикум. Итогом насыщенного дня стал обмен мнениями. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, службы информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: На Гомеле ФМ у микрофона Аня Мишина, на часах 18:08. Друзья, а у меня для вас есть сюрприз. Буквально через несколько минут вы услышите гостей нашей студии. Три прекрасные девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот своей страны» и участвовали в проекте «Поезд памяти». Скоро услышимся вместе. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Окунемся в невероятно трогательную песню от Никиты Белько «Родные руки».

сильный и независимый мужчина признает свое полное поражение перед чувствами мод, когда мужчина влюблен. А это настоящий манифест свободы от Кати Оушен. Летим!

звучит как идеальный перевод внутреннего хаоса на язык танцевальной музыки. Галантис, Бэнг Бэнг. Продолжает наш вечер Анил «My Favorite Games». Это манифест женщины, которая поставила все на алтарь любви.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Итак, друзья, а у нас сегодня рубрика прямо сейчас проходит «Специальный гость». Не гость, а гости. Прекрасные три девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот всей страны» и участвовали в проекте «Поезд памяти». Это Фалевич Ева, Гракова Ярослава и Ладыковская Ирина. Давайте знакомиться, девчонки.
2: Всем привет!
1: Где ваши голосочки?
3: Привет, привет!
1: Как доехали, как настроение?
2: Супер.
1: Хорошо, погода, дождик не помешал?
3: Нет, совсем не помешал.
1: Давайте с вами знакомиться с каждой, хорошо, по отдельности. Ева, из какого города? Немножко ближе микрофончик, чтобы ближе.
4: Угу. Я из города Гомеля.
1: Из города Гомеля. Я знаю, что ты являешься победителем городского этапа республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Расскажи подробнее вот об этом конкурсе.

0: Интересно.
1: Также для этого конкурса нужно было 2 проза и стихотворение.
0: То есть ты сама сочинила, правильно все?
1: Нет.
0: Ты именно читала.
1: Стихотворение был Павлюк Прануза, не экскурсантом, а солдатом.

0: конкурс, и благодаря ему я смогла проявить себя и дальше.
1: Ты огромная, молодец. Я вот смотрю ваши, девчонки, послужные списки. Какие они огромные. Сколько у вас достижений. Где вы только не участвовали. И еще, кстати, вот, Ева, ты призер городской конференции юных исследователей родного края «Бессмертное имя». Вот тоже расскажи подробнее, что это себя включает.
0: Я писала работу про Гавриила Харитоновича Ващенко, про легендарного белорусского мономедиталиста. Ага. Смогла раскрыть его с новой стороны, так как это наш гомельский живописец и находится...
1: Сложно было, скажи, сложно?
0: На самом деле, сложно, да? На самом деле было сложно, но и интересно.
1: Интересно.
0: Так как у него очень много работ, и многие работы пришлось отыскивать, потому что не все работы подписаны им, и это была очень долгая и тяжелая исследовательская работа.
1: Это целая огромная работа. Слушай, какая ты молодчинка. Теперь Ярослава. С какого ты города?
2: Я из города Светлогорска.
1: Ты являешься ведущей фестиваля .by. Расскажи подробнее, что это.
2: Ну, я с самого детства люблю сцену, и мне нравится работать с залом. В 14 лет я стала победителем международного проекта, конкурса ведущих международного телепроекта «Кубок дружбы». И с тех пор вместе с командой фестиваля «By» побывала в самых разных уголках нашей страны. Видела столько талантливых ребят, которые замечательно поют, танцуют, разрабатывают интересные проекты. Вот.
1: Голосок поставлен, молодец.
2: Спасибо большое.
1: А еще ты являешься победителем 8-го республиканского смотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир». Это... Расскажи подробнее, что это. Интересно.
2: Ну, «Здравствуй, мир» — это конкурс, который проходит раз в два года, и в нем участвует очень большое количество людей. Я участвовала в нем в двух номинациях. Это «Конферанс» и «Художественное слово».
1: Что в себя включает эти два понятия? Что нужно делать?
2: Конференц — это ведущая. Мы приезжали, сам конкурс проходит в 4 этапа, и нужно было провести этот концерт, сам конкурс. Вот. А художественное чтение — это... Ну, я рассказывала прозу. И это мой 8-й конкурс. Это была не первая моя победа в нем, но... Я считаю, что это самый, наверное, сложный конкурс. Очень важна подготовка, которая у меня шла постоянно. Я очень благодарна своему педагогу и то, что меня поддерживают мои родители. Они всегда рядом и всегда помогут. И вот это знать, это очень важно.
1: Поддержка — это важно. Да, согласна. Ирина, до тебя дошел вопросик. Да. С какого ты города?
3: Я из города Добруш.
1: Добруш. У тебя множество дипломов. Вот расскажи подробнее о дипломе третьей степени 11-го республиканского конкурса детских средств массовой информации «Свежий ветер». Что нужно было делать там?
3: Ну, наверное, начну с того, что я являюсь участницей медиа-центра «Добруш», и этот конкурс стал для меня настоящим профессиональным вызовом и возможностью проверить себя в деле, которым я действительно горю. Вообще, «Свежий ветер» — это республиканский конкурс, который ежегодно проводит Министерство образования Республики Беларусь совместно с Национальным детским центром «Зубрёнок». Он объединяет юных журналистов со всей страны, школьников, которые пишут, снимают, монтируют. Я участвовала в номинации, связанной с созданием видеоматериала. Моя работа была посвящена теме своего района и теме героев Великой Отечественной войны. Мы рассказывали о прадедушках, прабабушках, учащихся нашего медиа-центра и детского Добрушского районного центра дополнительного образования. Я подошла к созданию материала со всей ответственностью, сама писала сценарий, участвовала в съемках, и это было высоко оценено членами жюри, за что я получила диплом третьей степени.
1: Какие все-таки функции, да, нужно вот ребенку выполнить, вы огромные молодчинки. А еще у тебя есть такое достижение, как на 5-м международном конкурсе «Искусств. Ключ к таланту». Это да, тоже что-то с проектом связано?
3: А с детства я занимаюсь музыкой. Я окончила музыкальную школу 7 классов по классу цимбал. То есть я занимаюсь больше народным творчеством. И на международном конкурсе, который, кстати, объединял участников стран СНГ, и как вот ездил, например, на поезд памяти трех стран антигитлеровской коалиции, больше 10 тысяч участников, Я представляла на этом конкурсе попурри на тему военных лет. Наверное, членам жюри тоже очень сильно понравилось это. Я подошла к этому со всей ответственностью, вложила в свое выступление душу. И буквально через полгода нам пришел заветный диплом международного уровня, которому я была безумно рада.
1: Умнички, я вот на вас смотрю, вот три бриллиантика в студии, три молодых, вот, да, подрастающих бриллианта. Друзья, напомню, что у нас в гостях три девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот своей страны» и участвовали в проекте «Поезд памяти». Это Фалевич Ева, Кракова Ярослава и Ладыковская Ирина. А пока прервемся на короткий блок рекламы и прогноз погоды. А самое интересное у нас впереди.
4: Специальный гость. Взгляд изнутри. Голоса Беларуси.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Напомню, что у нас в гостях три прекрасные девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот своей страны» и участвовали в проекте «Поезд памяти». Это Фалевич Ева, Гракова Ярослава и Владыковская Ирина. Девчонки, вы здесь?
2: Да, мы тут.
1: Расскажите, как попасть на этот проект, на «Поезд памяти»? Какие этапы нужно пройти и сложно ли было вообще? Давайте вот каждая из вас поделится своим советом, вот как попасть в эти заветные цифры для отбора, вот чтобы нас слушали, слушают юные слушатели, да, и тоже могли попробовать пройти отбор сложнейший. Ева, твое какое мнение расскажи?
3: Ну, конечно же, в самом начале я проходила школьный отбор, после городской, областной и республиканский. Нужно подготовить эссе. Я готовила не про какого-то человека, а про все события Великой Отечественной войны, так как я считаю, что каждый народ, все внесли свой вклад в эту великую победу. Также нужно подготовить для областного, к областному этапу видеовизитку, благодаря которой я и прошла.
1: А что в видеовизитке? Это что, о себе рассказать, да, что-то надо?
3: Да, видеовизитки, какое-то представление о себе, моя рододеятельность. Например, я являюсь экскурсоводом в своей гимназии, в мемориальном музее братьев Лизюковых. Также поделиться своими наградами и рассказать немного о себе.
1: Интересно, интересно, молодец. Ярослава, твое скажи, какое мнение по этому поводу, какой дашь совет?
2: Ну, вообще, чтобы стать участником
1: поезда памяти, чтобы пройти. Да.
2: Важно не просто подать заявку, сделать визитку, написать эссе. Нужно быть еще активным гражданином, победителем различных конкурсов, фестивалей, олимпиад. Но самое главное — это быть патриотом своей страны. Я думаю, все, кто прошел все эти пунктики, соблюдали, в том числе и я. И вот мы, заветные пассажиры поезда памяти, уже приехали домой с кучей впечатлений.
1: Здорово. Ирина, твое мнение?
4: Я писала тоже эссе, но писала эссе я не про победу в целом,
1: а про что?
4: В большинстве своем про свою прадедушку Лабусова Тимофея Ивановича, который был ефрейтором, он ремонтировал авиатехнику и посвятил свое эссе, наверное, больше всего я ему. Но отбор был довольно сложным, потому что, как уже девчонки сказали, нужно было подготовить визитку. И, признаюсь честно, областная визитка у меня не совсем удалась. Я подошла к ней не совсем, наверное, как в актерском плане, как со стороны деятелей художника. Я подготовила больше презентацию о себе, о своих достижениях через призму своей жизни. А уже на республиканском этапе, я думаю, что выстрелила моя визитка через призму кинохудожества и как раз-таки медиа-искусства.
1: То есть маленький минус, он не помешал, да, извиняюсь, потому что мороженое меньше
4: ешь.
1: Не помешал пройти. А какое историческое место в Беларуси вот произвело больше всего на вас впечатление? Вот расскажите, вот Ева, поделись.
3: Больше всего меня впечатлило уже сразу же, когда мы были в городе Бресте на реконструкции по захвату Брестской крепости немецкими захватчиками. Это было просто невероятно. Когда мы пришли в 4 утра на поле и видели это все своими глазами, я вздрагивала от каждой пули, и я просто не представляю, как мужественно люди воевали в это время и как они защищали свою родину. И я очень благодарна за мирное небо под головой.
1: Плакать не хотелось в такие минуты, в такие...
3: Честно,
1: смотря, видя, да, такую картину, ощущая, проживая, вот,
3: такие
1: сколько это возможно.
3: Было очень страшно, просто это было не описать словами. Думаю, да, очень хотелось плакать, потому что это было просто неописуемо.
1: Угу. Ярослава, твое какое место?
2: Ну, наверное, это... Вот оно прям... находится на нашей земле, это Красный берег.
1: Красный берег.
2: Мемориальный комплекс, который

0: могил, в которых покоится около 520 тысяч человек. И когда мы уже подходили к самому мемориалу, над нами возвышалась статуя Родины-Мать, которая смотрела на все могилы солдат, словно она им сочувствовала, словно она открывала к ним руки к своим объятиям, что вызвало у нас какую-то дрожь по телу, тоже многие плакали. И
1: сложно было, да, да, очень задержать. Сложно. Конечно. А сколько вообще городов успели посетить за тур?
2: 13. 5 городов в Беларуси и 5 городов в России, угу, и 8 городов в Беларуси.
1: Здорово. А были ли моменты, когда вот, как вам сказать, что вот не запомнилось больше всего, а где бы вы еще хотели оказаться? Вот еще раз побывать, окунуться еще в атмосферу.
3: Еще раз, конечно же, хотелось побывать в Питере. А так как мы побывали... Питер — это, в принципе, большой город. Мы побывали во многих музеях, местах боевой славы. Но, конечно же, не прошли его полностью, и очень бы хотелось погулять по этому городу, посмотреть его архитектуру.
1: А друзья у вас появились? Наверняка разнакомились, правда, за этот период?
3: Конечно же, появились друзья. Очень жалко было расставаться, очень было много слез и, конечно же, объятий. Очень... Классно в этом проекте то, что появились друзья по всему миру, можно сказать так.
1: Вот, интересно как.
3: И можно знакомиться с культурой не только через какие-то социальные сети, не только через путешествия, но из уст людей, которые там проживают. И это неописуемо.
1: Здорово. А вот каково это жить на протяжении 2 недель в настоящем вот отеле на колесах?
3: Это очень классно. У нас был день... В поезде. Мы украшали поезд, проводили время вместе. Честно бы хотелось побольше таких дней. И круто вообще там кушать.
1: А что вкусное, кстати, вот было? Что вкусное из еды? Ну-ка, девчонки, присоединяйтесь.
2: На завтрак давали вкусные сырники.
1: Вау, со сметанкой.
2: Со сгущенкой. И с джемом. Да, было очень вкусно. Мы завтракали обычно в поезде, а уже обедали и ужинали в городах, в ресторанах. Вот.
1: И, наверное, была белорусская кухня, в частности, да, везде?
2: Да, вот белорусская кухня.
1: Национальное блюдо. Драники.
2: Картошку.
1: Ели?
2: Картошку. Драники вот бульба, не ели, конечно. Но картошку ели. Вот. Кормили везде очень вкусно. Нам понравилось.
1: Ирина, а тебе что больше понравилось?
0: Больше всего мне запомнился наш обед и ужин на берегу Волги в Ярославле.
1: О, как интересно.
0: Да, да. По-моему, он, наверное, всем запомнился в тот день. Мы фотографировались очень долго. Кто где фотографировался? Кому
1: в общем,
0: было,
1: память осталась хорошая, да, огромные, да, места, да, заняли фотографии в вашем телефоне.
0: Конечно.
1: Друзья, напомню, что у нас в гостях 3 девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот своей страны» и участвовали в проекте «Поиск памяти». Это Фалевич Ева, Кракова Ярослава и Владыковская Ирина. А пока еще раз прервемся на блок короткой рекламы и прогноз погод. Не прощаемся, и интересно впереди.
4: Специальный гость. Взгляд изнутри.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 8 июля, в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди. В отдельных районах – грозы. Температура воздуха днем – плюс 16, плюс 21 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: У нас рекламируются все.
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Ну что, друзья, наши гости на месте. На первый-второй рассчитаюсь. Ева, Ярослава и Ирина. Продолжаем беседу. Вы тут? Подайте голосочки ваши. Девчонки, списки ваших достижений просто вот огромные у каждого из вас. Вы огромные молодцы. А вот где берете силы? Что вот является вашим главным вот стимулом для достижения вот таких вот вершин высот?
2: Для меня в первую очередь стимулом являются мои родители, которые всегда меня поддерживают. Даже когда, если у меня что-либо не получается, они всегда за меня. И благодаря этому я чувствую огромную поддержку и опору. А также меня очень сильно поддерживает, наверное, каждый человек в моей любимой гимназии номер 36, особенно коллектив школы. Каждый готов прийти ко мне на помощь, и это дает мне уверенность в том, что у меня все получится.
1: Это важно. Ева, а твой какой, скажи, является... Какой твой стимул самый важный для достижения таких...
3: Я
1: высот?
3: Ярослава.
1: Ой, Ярослава, все-таки я в вас запуталась, я так этого боялась. Извините. Я не повесила эти карточки, все равно не помогло.
3: Ой, я даже не знаю. Наверное, это то, что...
1: Или, может быть, сила характера, сила духа, вот, или что является вот таким главным,
3: ну, наверное,
1: поддержкой?
3: Ну, наверное, это равнение там на нашего президента, на Александра Григорьевича Лукашенко, когда смотреть, как он выступает, как он уверенно себя...
1: Равнение на лидера.
3: Да, на лидера, да. И мне очень хочется стать таким же лидером, также вот себя вести, когда очень много скопления людей, вот, и я думаю, что вот это пример подражания для всей молодежи.
1: Интересно. Ирина, а твое какое мнение по
4: Могу
1: этому поводу?
4: Могу не согласиться с девчонками тоже.
1: Поддерживаешь, да?
4: Да. Поддержка родителей, поддержка друзей, поддержка
1: как
4: школьного коллектива. Особенно для меня важна поддержка и моего классного руководителя, который тоже стал каким-то рычагом, наверное, к тому, что я попала на этот проект. А, и, как сказал Ярослава, это равнение, определенно равнение. Равнение и тоже на родителей, и равнение на президента, и равнение на всех тех людей, которых вы видите и наблюдаете вокруг себя.
1: То есть это примеры, правильно? Примеры именно. А где и кем бы вы себя вот видите через, к примеру, 10 лет? Есть уже планы? Кем себя представляешь в будущем, Ева?
2: Вообще прям представления нету, но я надеюсь, то, что я поступлю в вуз своей мечты.
1: Обязательно! Обязательно!
2: Хочу связать свою жизнь с такими предметами, как химия и математика. Но и также я хочу все же заниматься творчеством, не предавая свой путь, которому я иду сейчас.
1: Это важно. Ярослава, а ты кем себя видишь через 10 лет?
3: Я учусь в химико-биологическом классе. Я обожаю сцену вообще, живое общение с людьми.
1: Так, химико-биологический и сцена.
3: Да.
1: Как-то, да? Вот как ты совмещаешь?
3: Ну, живое общение с людьми, возможно, я стану в будущем успешным врачом. Но я очень хочу, чтобы у меня была профессия, на которую, на работу, чтобы я шла не «Ой, надо идти на работу», а
1: так, чтобы, да, эндорфины зашкаливали.
3: Я это сама выбрала, это мне очень нравится. Вот, я хочу стать успешным человеком, и чтобы мне это действительно нравилось. Вот.
1: Ирина, твое?
4: Я в будущем себя вижу, наверное, какой-то успешной бизнесменшей.
1: Вау.
4: Я учусь в классе по профилю физмат. Я очень хочу поступить в экономический университет или в Академию управления при президенте, чтобы в будущем связать свою жизнь, наверное, с какой-то, ну, госработой. И также я очень сильно люблю работать с людьми, и хотелось бы, чтобы работа не мешала мне делать этого и не мешала мне как-то продвигать и творческую карьеру тоже.
1: Девочки, я думаю, у вас все обязательно получится. А вот если бы любая профессия в мире приносила бы одинаковый доход, кем бы вы стали? Поменяли бы вот сейчас свое мнение на этот счет или нет? Вот одинаковую заработную плату платили вот, вот всем, одинаково за все. Вот чем бы занимались?
2: Честно говоря...
1: Либо, допустим, все было бы бесплатно, к примеру, вот чем бы вы занимались? Вот так, наверное, более понятно будет вопрос поставить.
2: Честно говоря, мне кажется, я бы участвовала в какой-нибудь благотворительности, помогала людям, и думаю, это было бы очень весело и интересно.
1: Хорошая идея. Ярослава?
3: Я бы, наверное, организовала путешествие. Я очень люблю путешествовать, и я бы так тоже лидерские позиции, организовывала бы путешествия и тоже каталась по всему миру.
1: Ну, четкий лидер, ну посмотрите. Ирина.
4: А я бы стала музыкантом, я бы просто не раздумываясь пошла и стала выступать на сценах, стала бы путешествовать по всему миру со своими турне, собирала бы просто площади своих фанатов и радовала всех, дарила всем эмоции и впечатления.
1: И тут фантазии наших гостей, да, безграничны. А теперь, дорогие наши гости, да, вот хочу попросить вас сказать несколько слов нашему молодому поколению, подрастающему. Может быть, есть личный совет? Какие способы, на ваш взгляд, более эффективны для сохранения памяти событий Великой Отечественной войны? Вот для этого что нужно? Может
2: я
1: быть,
2: думаю...
1: Показывать чаще, возить куда-то детей, либо какие-то уроки дополнительные. Вот как на ваш взгляд?
2: Я думаю, нужно больше разговаривать с бабушками и дедушками. Так бы,
1: то есть напрямую, правильно?
2: Да, напрямую узнавать историю своей семьи. И благодаря этому можно и дальше узнавать вообще историю всех героев.
3: Ярослава. Я думаю, что... Вот мы участники поезда памяти, и нужно делать таких проектов все больше и больше для того, чтобы дети могли прикоснуться к истории своей страны, услышать о подвигах героев и прикоснуться к этой памяти своими руками.
1: Интересно. Ирина, твой?
4: Я согласна с девчонками, и также считаю, что в наших школах нужно заниматься развитием современного патриотического пространства, как-то посещать музеи, связанные...
1: То есть больше ездить, да, куда-то?
4: Да, посещать мероприятия только и музеи, вместе, посвященные Великой Отечественной войне.
1: Это все важно, девчонки, молодцы. Можете передать привет, кому посчитаете нужным.
2: Я бы, конечно, хотела передать привет всем своим друзьям, родителям. Также я хотела бы передать коллективу 36-й гимназии большой привет и спасибо. Благодаря им, в большей части, я сижу здесь. Ну и я бы хотела передать привет участникам поезда памяти, особенно, наверное, моей лучшей подруге, которая стала за это время Машей.
1: О, ты же подружились, это здорово. Здорово, передавай.
2: Маше, я очень рада, что ты была на этом поезде памяти. Я очень рада нашей дружбе и надеюсь, мы еще встретимся когда-нибудь.
1: Я думаю, Маша тебя слышит, ей приятно. Ярослава, передай привет.
3: Я
1: кому?
3: Передаю привет всей-всей-всей стране, всей Гомельщине. Передаю привет своим друзьям, родителям, бабушке, дедушке, своим педагогам. Вот. Еще хочу передать привет в другую страну, в Санкт-Петербург, моим лучшим друзьям Алене и Андрею, с которыми познакомили в поезде памяти. Вот, привет, ребята. Надеюсь, вы покушали во вкусные точки. Люблю вас очень сильно. Надеюсь, скоро встретимся.
1: Я думаю, ребята тебя слушают, да. И тоже очень рады. Ирина.
4: Я хочу передать привет своим родителям, моей поддержке, своему школьному коллективу средней школы номер 2 имени Федора Яковлевича Кухарева, города Добруша, привет бабушке, привет всей-всей-всей-всей своей родне. Конечно же, это привет участникам поезда памяти, участникам моей команды, участникам моей компании, ребятам из разных стран, ребятам из Адыгеи, из Крыма, из Таджикистана, Узбекистана. Всем-всем-всем огромный привет, и надеюсь, что они все это услышат.
1: Девчонки, огромное спасибо за то, что приехали. Ваши приветы слышат все. Представляете, насколько вот, да? Кто нас сейчас слышит? Ну, вот, вся область, и не только. Ну, вот. За это время вот все-таки вы показали себя еще с более такой обширной стороны. Вы три алмазика. Как успеваете вот в таком плотном графике вот жить? Вы отдыхаете летом, да? У вас все-таки каникулы есть?
2: Конечно, каникулы есть, и, как по мне, тоже участие в поезде памяти — это не работа, это развлечение, не просто сидеть дома и ничего не делать, а путешествовать, знакомиться с другими людьми, и для меня это больше отдых, нежели я сидела дома.
1: Ярослава.
3: Вот, я согласна с Евой, для меня сидеть дома — это вот прям как будто в клетке. Но вот если гулять, ездить вот в путешествия, поездки, поезд памяти, вот, это настоящий отдых.
1: В общем, движение, да, жизнь, да. Правда? Не сидим на месте.
4: Да, с девчонками я тоже совершенно согласна, ведь этот проект, он подарил нам не просто впечатление, он нам дал такую возможность попутешествовать, увидеть столько мемориалов, столько музеев, за что я безумно благодарна.
1: Спасибо вам, девчонки, за интервью. Напомню, что три прекрасные девушки, которые стали победителями областного этапа конкурса «Я патриот своей страны» и участвовали в проекте «Пояс памяти» — это Фалевич Ева, Гракова Ярослава и Ладыковская Ирина. Спасибо вам огромное за ваш визит к нам. Всего вам самого наилучшего, покорения новых высот, совершения самых амбициозных ваших идей и планов и, конечно же, крепкого здоровья.
3: И вам большое спасибо. Всем пока-пока.
1: Всего доброго. Друзья, мы с вами не прощаемся.
0: Специальный гость. Взгляд изнутри. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вы на Гомеле ФМ на часах 18.53 у микрофона Ани Мишина. Друзья, если вдруг вы прямо сейчас ищете работу, знаете алгоритмы работы соцсетей, умеете создавать интересные визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомеле ФМ. Отправляйте ваше резюме на почту. ok@tvrgomel.by или присылай на Viber телефон с кодом 29 34 11 34 8. Не упусти свой шанс. Музыка твоя.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: нужно перед тем, как посылать орбит.
1: На часах 18:57. 3 часа пролетели незаметно. Андрей Баранов нам сейчас пару слов расскажет о новостях.
2: Да, обязательно. Слушал я приятных девчонок. Мальчишки тоже стараются. Вот на предприятии Гомеля Стекло приступил к работе студенческий отряд. Стекольщики!
1: Об этом подробнее, друзья. А мы с вами встречаемся уже завтра в 16:00. А пока наслаждаемся треком «Брюс всемогущий» от Тимура Радри.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства рассказал о хорошем примере из Шкловского района.
6: В Шкловском районе, сейчас речь прежде всего о нем идет,
7: да.
6: То, что у меня на виду, и то, что я сравниваю с прошлым, вижу, делаю свои выводы. Но вдруг я не прав, поэтому вот я вношу на ваше рассмотрение. В Шкловском районе мы решили молокозавод там какой-то древний, я помню, этот молокозавод полуразваленный. Он частный сейчас, да?
7: Ну, там два. Один частный, один государственный.
6: Ну, да. Систему. Там создали еще прокладку в виде государственной, чтобы управлять через сырье частниками. Это правильно, я одобрил это, чтобы мы не потеряли сырьевые зоны и так далее. Но не в этом дело. Это уже не завод был.
7: Да.
6: В центре города зажаться со всех сторон. Рядом частные дома. Надо было его оттуда давно выносить. Ну и несмотря на проблемы и прочее с финансированием, мы это рискнули сделать. В этом году будет самый современный в стране небольшой молокоперерабатывающий завод.
7: 300 тонн в сутки.
6: 300 тонн в сутки напротив районной больницы. В начале стройки я туда приезжал, мы с тобой ходили по этой площадке, смотрели, шло строительство. В этом году мы закончим в конце года строительство. В ноябре ты мне обещал, по-моему.
7: До конца года мы подпишем акт.
6: В ноябре ты обещал.
7: До конца 2000.
6: Ну ты подписывай, когда хочешь, хоть в следующем году. Но в ноябре, в конце ноября, а лучше к 7 ноября, надо завод закончить. Но дело не в строительстве завода. Для этого завода надо будет в сутки 300 тонн молока. Есть такое молоко в Шклове окрестностях? Есть. Обеспечивали этот завод. Плюс добавление должно быть, как говорили, ну 300 тонн сырьевую зону мы создаем. И прежде всего за счет Купаловского эти предприятия. Александрийское и Купаловское, да?
7: Да.
6: Это половина района. И это лучшие земли и лучшее хозяйство, насколько я помню. И я убеждал месяца два Юрий Викторович. Он, мы деньги туда вложили, это мое. Ну, настоящий кулак. Я его кулаком называю. Ну, какая разница? Говорю, ты высшее должностное лицо. Представитель президента. Для меня вся страна, все предприятия одинаковы. Ну, твое, не твое. Ну, на месте виднее. Вот, видите, наконец-то убедил, признает, что хозяйством они будут управляться председателем райисполкома, как это положено. Александрийское, где он там уже влез туда и прилично работает, вроде бы, но тоже надо посмотреть, это остается пока у управления делами президента. Но все это сырьевая зона для этого молокозавода. Молокозавод не надо пока передавать никуда, ни району, ни области. Это будет в управлении делами. Пока не отладится это. Ну, примем решение потом. Не горит. Что тут еще? Предприятия будут работать, сельхозпредприятия. Молоко, мясо будут производить, как это было всегда. Все это отлажено. Сырьевая зона, эти предприятия и дополнительно весь Шкловский район фактически у тебя входит в сырьевую зону. Переработка, прибыльное дело, не надо заниматься там землей, животными и так далее. На местах будут заниматься.
5: К другим новостям, в Музее славы Могилевщины передана одна из капсул с посланием от ветерана Великой Отечественной войны. Она доставлена из России в рамках военно-патриотической акции «Письма потомкам. Столетию Великой Победы» посвящается. Капсулу молодому поколению передала могилевчанка Тамара Царик, малолетняя узница нацистских концлагерей. Послание, адресованное нынешним и будущим поколениям, будет обнародовано в год столетия со дня Великой Победы. На предприятии «Гомель-стекло» приступил к работе студенческий отряд «Стекольщики» из Белгута. В первые дни студенты познакомились с предприятием, посетили историко-демонстрационный зал и производственную территорию, а также получили от правкома памятные сувениры. Такой старт поможет ребятам быстрее освоиться и включиться в трудовой процесс. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
9: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
10: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
11: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
12: Дай мне ударных!
11: Радиовечеринка «Электроника без границ».
13: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Детство тех, кто родился в 80-х, нельзя было представить без этих классных персонажей. Я сейчас говорю про вымышленную команду из 4 антропоморфных черепашек-подростков, названных в честь художников эпохи Возрождения, которых обучала боевым искусствам крыса-сенсей. Да, вы все правильно поняли, речь идет о черепашках-ниндзя-мутантах. Ну или просто о черепашках-ниндзя. Они живут в канализации Нью-Йорка и сражаются с мелкими преступниками, злыми повелителями, мутировавшими животными и инопланетными захватчиками, пытаясь оставаться изолированными от общества.
0: Олдскулы свело.
2: Предлагаю вспомнить главных героев. Леонардо – тактичный смелый лидер и преданный ученик своего сенсея. Леонардо носит синюю маску и владеет двумя длинными острыми, как бритва, мечами. Микеланджело – спокойный и раскованный шутник. Он носит оранжевую маску и владеет парой нунчаков, а также обладает невероятной любовью к пицце. Рафаэль – самый плохой парень в команде, носит темно-красную маску и владеет парой сай. Донателло – ученый-изобретатель, пожалуй, наименее жестокая черепаха, предпочитающая использовать свои знания для разрешения конфликтов. Он носит фиолетовую маску и владеет посохом Бо. И, наконец, Сплинтер – крыса-мутант сенсей черепашек и их приемный отец. Кстати, когда я слышу про черепашек-ниндзя, у меня в голове сразу же возникает легендарнейшая заставка из этого мультсериала. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства рассказал, куда поедет в ближайшее время.
4: Мы же объединили эти, по-старому говоря, рабочие, городище, юбилейные, Фрунзе, Кирова в одно Купаловское. Ну, хотели по принципу Дзержинского, тебя в Минском районе тогда. Ну, вроде бы можно было сделать, но так ни шатка, ни валка делали. Посадили во главе там чиновников, хоть их и немного, 7 или 9 человек. Я тоже с ними разговаривал. Неплохие ребята, но они не понимают, для чего они и что делать. А надо было поступить просто, это ошибка наша. Надо было из Дзержинского взять толкового парня там или женщину, которая понимает, что такое управление агрокомбинатом Дзержинский, и перевести туда руководителем. Он бы повторил то, что у нас в Дзержинском. Это Купаловское в сравнении по площадям не идет с Дзержинским. Дзержинский – это два района фактически крупных наших районов. У него земли везде. И в Крупском районе, и в Минском районе, и Дзержинском. И да, где только нет. Почему он брал земли? Потому что ему надо было зерно. Ему надо было зерно и корма для обеспечения своего скота. Такая была мною задача перед ним поставлена. Не закупать где-то, а бери вот земли, обрабатывай и в Беларуси получай. Ну вот я езжу, и вчера вечером был на его полях, плохих полях, где песок-песок, но урожай стоит какой. Ну это отдельный разговор. Урожай хороший, упаси Господь, мы не сможем его собрать. Комбайны, зерноток, это, вы видите, какая погода, это главное для нас, отвлекаюсь. Поэтому принято было решение, если эти хозяйства, а по информации они хотят работать сами по себе, как раньше Кирова, Фрунзе, это лучшее хозяйство. Кирова – герой социалистического труда. Вася Пархоменко возглавлял в мои времена, когда я там работал. Не знаю, знаешь ли ты, Анатолий Михайлович, его, но это был, это величина. Геройство просто так не давали. Это были лучшие хозяйства. Но могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен – это льноводческие хозяйства. Ну, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен.
5: Занимаются.
4: Лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает. Все в шоколаде. Что за проблема? Ну, наконец-то, управляющий делами президента согласился, что это возможно. И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали. Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами, 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроилась. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на Востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
3: Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела встречу с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли. Стороны отметили стратегический характер отношений Беларуси и Китая и совпадение подходов государств в защите традиционных ценностей. Наталья Качанова подчеркнула важность доверительного диалога лидеров двух стран и высказалась за развитие парламентского измерения в ШОС. Для продовольственной безопасности страны на Гомельщине продолжается уборочная кампания. Комбайны ежедневно выходят на поля, аграрии трудятся в течение всего светового дня. Погода не мешает экипажам наращивать темпы в полях и продолжать свой путь к областному караваю. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Опять встать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Гладченко. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Археологи обнаружили в Гомельской области замок 16-17 веков. Экспедиция Института истории НАН работает в Норовлянском районе. В ходе исследований в деревне Антонов были обнаружены конструкции ранее неописанных наукой фортификационных строений оборонительного двора или замка. Как отметил один из научных сотрудников, были обнаружены как раз конструкции фундамента оборонительной башни, возвышавшейся над рекой Словечной и известной по инвентарной описи 1628 года. На Гомельщине зафиксированы первые рекорды на уборке зерновых и зернобобовых культур. Первые 1000 тонн зерна намолотил комбайнер Дмитрий Великоборец из агрокомбината Холмич Речицкого района. Свою первую 1000 тонн зерна в этом сезоне перевезли два водителя этого же хозяйства – Сергей Кашкар и Александр Забиран.
1: Местное время.
2: Июль порадует жителей и гостей региона масштабными событиями. Так, с 8 по 11 июля в областном центре инклюзивной культуры проведут фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона». 18 числа Лоевщина гостеприимно встретит участников межрегионального фестиваля «Днепровское ухо». Арический район приглашает 25 июля на фестиваль истории и культуры, посвященный году белорусской женщины. В агрогородке Лепляны Лельческого района отметили купалье. О празднике, в котором оживает сама душа нашего народа, расскажет Надежда Гуд.
3: Мероприятие началось хороводом девушек под этические мелодии белорусской земли. На поляну выходят главные герои торжества – Купала и Купалинка. Их сопровождает верная свита – девушки в белоснежных рубахах, ювенках и парни. Девушки, начиная свой грандиозный хоровод, запевает им народный ансамбль «Веснянка». Затем главные герои праздника останавливают хоровод, и над площадью разносится их торжественный голос. «Солнце до заходу клонится». Будем про загонь скакать, от черноты себе очищать. Молодые люди бережно подхватывают девушек за руки, ведя их к разгоревшемуся костру. Когда огонь начинает угасать, превращая в золотистые угли, праздник меняет свой ритм. Наступает время тишины и сокровенных мечтаний. Девушки, бережно держа в руках сплетенные собственноручные венки из лесных цветов и трав, направляются к зеркальной глади озера. Каждая из них, склоняясь над водой, шепчет самое заветное желание о любви, о счастье, о мире в доме. Венки опускаются на воду.
2: В эту ночь жители Лельческого района не просто чтили традицию, они передавали эту искру любви к своей земле будущим поколениям.
1: Местное время.
2: В Рогачевском районе молодая девушка, работая продавцом в одном из местных магазинов, больше года похищала деньги и товары. Пропажа списывалась или маскировалась. Установлено, что злоумышленница ведет асоциальный образ жизни, и все присвоено шло на обеспечение ее личных пагубных привычек и развлечений. Возбуждено уголовное дело, девушке грозит до 7 лет лишения свободы. В Жлобинском районе зарегистрировано ДТП. Водитель на автомобиле «Шкода» двигался по автодороге Минска-Гомель. На 230-м километре трассы уснул за рулем, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия женщина-пассажир, не пристегнутая ремнем безопасности, от полученных травм скончалась. Водитель госпитализирован.
1: Местное время.
2: Дан старт голосованию за звание «Властелин села» 2026 онлайн. Жители Беларуси определяют самую активную семью страны. Гомельскую область в финале республиканского конкурса представляет семья «Волк» из Мозырского района. Голосование завершится 10 июля по 18:00. В Лоеве зацвела катальпа. Это редкое дерево с огромными сердцевидными листьями и ароматными белыми цветами с фиолетовыми и желтыми вкраплениями. В Беларуси катальпа встречается редко. Говорят, если дотронуться до ствола рукой и загадать желание, то оно непременно сбудется. А на этом у меня все. С вами была Ирина Гладченко. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Коллега главы государства с 8 по 9 июля посетит нашу страну с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов Юго-Восточного региона Могилевской области и региона Поозерье Витебской области на период до 2030 года. Документ охватывает эти самые районы, где инвесторам возместят до 35% капитальных затрат при реализации проектов с кредитами Банка развития. В Мозыре прошел совет ректоров учреждений высшего образования Гомельской области. Ключевая тема встречи – реализация модели непрерывной подготовки педагогических кадров для систем дошкольного и начального образования региона. Участники заседания ознакомились с материально-технической базой и особенностями организации образовательного процесса в детском саду номер 41. 15 августа в агрогородке Лясковичи Петриковского района пройдет финал 7-го областного конкурса красоты и грации «Полесская прыгажуня 2026». Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Зов Полесья». Организаторы объявили о старте приема заявок. Участвовать могут девушки от 18 до 25 лет из Гомельской и Брестской областей. Оргкомитет выберет 10 финалисток, в финале 3 конкурсных выхода под аккомпанемент оркестра. Жюри оценит внешность, грацию и таланты участниц. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Рещице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Восьмого июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: удовольствием.
1: Это как будто бы сон, и ты в нем, и я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон, он напоминает, что нас не

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шугарынг – это метод депиляции, который позволяет избавиться от излишней растительности на скуры с допомогой нанесения цукровой карамели. Традиция выдаления волосов с допомогой цукру возникла у старожитные часы. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Еще у старожитном Египте женщины имкнулись позбавиться от нежаданных волосов на теле. Спочатку яны користались острыми лезами и пинцетами, але гэта было не вельми приемно и займало шмат часу. По одной из версий, первой поспробовала шугаринг колонная жонка фараона Нефертити. Служанки наносили солодкую массу на ее тело, а после затвердения сдымали. До речи, цукор для выдаления волосов почали використовывать выпадково. Худшей за все цукровую пасту применяли для лечения ран, каб прадухіліць развіццё інфекцыі, і заўважылі, што паста выдалялася разам з валасамі без раздражненняў. Па другой версіі гэтую працэдуру прыдумаў прыдворны знахар Клеапатры. Яна даручыла яму знайсці хуткі і бяспечны спосаб гладкай скуры. Аснову масы, якую прыдумаў знахар, складалі мёд, цытрусавы экстракт і мята.
0: Мода на мове.
1: У Европе шугаринг з'явился только у 1984 году. Рецепт солодкой массы и описание процедуры привезла туристка, якая вернулась с подорожжа по Тунисе. Ей сподобалось, что процедура простая и безопасная. Ну а у России об шугарингу доведались только у початка 2000-х годов и користались им далеко не все. Сегодня это один из самых популярных методов депиляции в свете. Эту процедуру выбирают за простоту и чудовный эффект. Методы поляпшаются и распрацовываются новые склады, потому что догляд за телом николи не выйдет с моды. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

8 июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

8 июля в Гомеле и области ожидается преобладание облачной погоды. Временами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

break down. Все скажет музыка.